Радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка, бонжур, ух ты, сборная. Эх, сборная Узбекистана проиграла Португалии 0-5, вот. Как я же болел за ребят, но тоже рад за Роналду, да? Эх, ди народ, если после ночных матчей чемпионата мира 2 штуки 26, ты пытаешься включить кофеварку пультом от телевизора, давай срочно к нам на реабилитацию и пробушку в шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец Акбалаомери, Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи, Катя, looking good today.
2: У нас сегодня с тобой парни лук в очередной раз.
1: Вообще в одном стиле.
2: Не сговаривались.
1: Прикинь.
2: И снова. Миндальная связь.
1: Yeah.
2: Ну, мы не можем просто одной фразой отделаться, что Криштиану Роналду сделал это, ну, забил первые два гола.
1: Ты паузу держи, я соответствующий саундтрек поставлю.
2: Давай.
1: Хорошо. О, теперь рассказывай.
2: Роналду забил. Нет, два первых гола на чемпионате мира по футболу. Уже все на него...
1: На него...
2: Я не знаю, как... Ругались.
1: Сравнивали, да, с Месси, да?
2: Да, мне понравилось, что сказал на это комментатор. Пока, хейтеры. Два гола. Случилось.
1: А кто не в курсе, вся Португалия, то есть страна стар и млад, фанаты в интернете, просто, знаешь, такой, как бы сказать, сделали кучу протестных постов против остальных игроков сборной Португалии. Ребята, типа, среди вас играет легенда. Это властелин. А вы почему на него не играете? Типа, вы вообще кто? Он же вообще сделал вас. Поэтому играйте все только на Роналду. Вот так, по их мнению.
2: Ну, возможно, болельщики на это повлияли. Но теперь ему
1: сама же знаешь,
2: дают пасы и передачи.
1: Футбол всегда лучше играется с дивана. Да,
2: да, это правда.
1: Диванные эксперты.
2: Сколько шансов, конечно, было еще забиться. Но как билась команда Узбекистана. Какие
1: вообще,
2: они красавчики.
1: Честно, я за них вчера болел вообще.
2: Я тоже. Да. Я хотел, чтобы Роналду забил.
1: Да.
2: И чтобы Узбекистан забил.
1: Я болел за сборную Узбекистана и Роналду.
2: И отдельно за
1: Роналду.
2: Роналду,
1: да, да, да, есть, да.
2: Ну, вратарь просто там бриллиант. Хусанов, звезда команды, которая играет в Манчестере, тоже круто играл. И так трогательно было, что он уже на финале, когда матч закончился, расплакался.
1: Да, но чтобы сильно не расстроиться, да, вот расстроиться, погоди, чтобы болельщики сборной
2: Узбекистана
1: не расстроились сильно. Поймите, это их первая как бы путевка
2: здесь
1: туда.
2: Опыт чисто.
1: Конечно.
2: Нужен.
1: Просто поехать тут посмотреть на разведочку.
2: Да?
1: То есть, да, и так что не расстраивайтесь.
2: Вообще абсолютно.
1: Да?
2: Ну, хотелось бы хоть 1-2 гола, чтобы
1: именно
2: потому что Узбекистан заслужил.
1: Гол престижа, да?
2: Гол престижа.
1: Эх, Португалия, какие вы жадные. Все.
2: За кого бы ты ни болел, заказываю пробушку себе, близким. Группа ВКонтакте под последним постом ждем. Как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить?
1: Ой, как приятно с тобой обсудить футбол. Я же понимаю, что мы мало о нем говорим.
2: Очень.
1: Да, очень мало. Ну что же, если у тебя под рукой наш мессенджер, там можно заказать, кстати, и пробушку, и поздравить с днем рождения, и заказать даже гол. Да, можно заказать, вот, то есть и фартанет твоя команда. Ну что ж, а через одну песню мы вернемся. Но пока надо горло чуть-чуть именно почистить, да? Оле, оле.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Получили заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Вижу, скоро озвучу.
2: А я уже в мессенджере нахожусь. Доброе утро, пишет изолятор. Дальше я уже не пойму, что за буквы. Но изолятор пишет, скажем так. Такой тоже бывает.
1: Хорошо.
2: Вот. Изолятор написал: доброе утро, Саймон и Катя. Вам из Якутска. Вау, а ты была в Якутске?
1: Никогда.
2: Я там был раза три. Вообще, однажды прилетела вообще, и там был минус 50.
1: А, ты, по-моему, рассказывал, что у тебя...
2: Слиплись ноздри. Вообще. Да, вот, и отличного вам эфира, и удачно провести этот день. И еще вдобавку скажу, вот, у них вообще такие крайности. Зимой капец, холодригес, а летом под 40 градусов. Прикинь? То есть вот такой разброс.
1: Я знаю, когда я поеду в Якутск.
2: Вообще. Ну что же, Якутск, включи тусовку.

0: Зима-зима.
1: Доброе утро, разбудильники. Поздравляю доченьку Дашку Коломбет с 14-летием. Счастья, любви, удачи по жизни. Поздравляет Павел.
0: Вообще знак увидения. Павел, да? Павел.
1: Нет, Дашка. Дашка у него отмечает день рождения.
0: Даша, с днем рождения тебя. С днем рождения

0: отличного футбольного настроения. Оле-оле. Yeah. Ну что же, у нас в мессенджере, смотри, какое сообщение пришло от Натальи. Доброе утро, Саймон и Катя. Сегодня Даша Розанцева из Электростали отмечает свой дыре. Этой чудесной девочке исполнилось 12 лет. Совсем уже взрослая.
1: Вау, снова Даша, только 12.
0: Да, то есть на легкое понижение.
1: Даша 12.
0: Да, это у нас получается. Да, действительно, Даша 12. Даша 12, happy birthday тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, Дашуля 12.
1: Еее, доброе утро, Катя, Саймон. Разбудите меня. Еду в маршрутке, глаза закрываются. А также доброе утро нашей солнечной Чувашии и городу Чебоксары. Хорошего солнечного настроения всем-всем-всем жителям России. От Татьяны.
0: Чебоксары, конечно, включи тусовку. И напоминаю, что мы же глазораспахательное шоу. Так что включи тусовку. Let's go.

0: Хочется, чтобы чемпионат мира вообще длился полгода.
1: Нет, спасибо. Спасибо.
0: А, уже too much, да?
1: Мы вас дома не видим, ребята. Куда вы пропали, мужчины?
0: Возвращаемся сонные, как мухи, да?
1: Кому глаза еще не распахнули, можно наверняка сделать это, поиграв в нашу игрушку. Впереди ждем твой телефонный звонок. 8495-956-101-2.
0: Всем отличного настроения футбольного. Но если вы уже забыли наш номер, Катя, повторить.
1: 8495-956-101-2.
0: О, закрепили. Теперь скоро вернемся. Это шоу...
1: Разбудил Микки!

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: А теперь тусовка.
8: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Девочки на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Кто там?
3: Кто там?
4: Йоу-йоу-йоу, Динация, это что? Если твои глаза сейчас открыты как так же широко, как и ротик при зевке, ну, бодро пожаловать в антидремательное шоу «Разбудильники». Это что, штраф? Это желтая карточка сейчас будет.
5: У нас игра «Кто там?» впереди. Давай выясним, кто там на линии.
4: Ну, сначала ты же у нас королева по фунду кофе. Катя Бодрова.
5: Спасибо, что не звали. Царь, очень приятно. Просто царь, диджей Саймон.
4: Я этот фильм смотрел. Да, так, у нас сейчас «Кто там?» игра, в которой моя логика может уйти вообще в закат быстрее, чем сборная Турции с чемпионата мира по футболу.
5: Это правда. Давай все-таки выясним, кто же там на линии. Привет, как тебя зовут?
4: Слышу голос.
6: Привет, меня Гоша.
5: Гоша.
4: Гоша!
5: Гош! И ты из Якутска?
6: Да.
5: Да.
4: Обалдеть.
5: Только что озвучивали пробушку для тебя специально.
4: Я, кстати, я у вас был в зоопарке, то есть такой прикольный, то есть, да, подальше от города едешь, вот, и я там был. И...
5: Зоопарк в Якутске?
4: Да.
5: Какие там животные?
4: Я там видел медведей, видел лайки такие красивые.
5: Тебя просто в лес пустили.
4: Нет, это
5: не...
4: Это не реально, реально. Причем этот...
5: Денег заплатили.
4: Порошок, медведь развернулся, и мне...
5: Что?
4: Ты поняла, да? То есть со всеми делами. То есть...
6: А ты был в парке культуры и отдыха?
5: В парке.
4: В парке. Ну, именно в центре, да? Который, да?
6: Да.
4: Ну, да, то есть экскурсии делали. Я просто был... Я приехал в клуб и не выходил 3 дня, потому что был сильно холодно. Да, и там...
5: Просто насильно тусовался.
4: Прикинь, здание на первом этаже ресторана, на втором этот... На втором еще там гостиничный номер на третьем, то есть клуб на втором, то есть все в одном здании. Я не выходил 3 дня.
5: Слушай, как удобно. Слушай, а ты... Это правда, что в Якутске жара 40 градусов?
4: Летом?
5: Что?
6: Сейчас именно?
4: Не-не-не, бывает же до 40 градусов у вас летом, а зимой очень-очень холодно, минус 50, правильно?
6: Да, правильно.
5: Угу. Ну ладно, все, разобрались совсем вообще по Якутску. Угу. Давайте идти дальше к игре «Кто там?». Для того, чтобы объяснить правила игры, мне нужно попрощаться с Саймоном ненадолго. Сливаем тебя.
4: Пока я сейчас пойду за якутскими алмазами.
5: Вот еще один, да, важный факт про Якутию. Гош, нас Саймон не слышит, игра проходит честно. Я тебя прошу загадать какого-нибудь персонажа или звезду, которая тебе нравится, и озвучить мне.
6: Эльзу из «Холодного сердца».
5: Интересный выбор. У тебя дети?
6: А?
5: У тебя дети?
6: Нет.
5: Почему тебе знаком этот персонаж?
6: Ну, смотрел фильм.
5: Все, хорошо. Я уверена, что Сай знает этого персонажа, не раз его обсуждали. Надеюсь, ему удастся победить в этой игре. У него 1 минута на то, чтобы догадаться, кто там, будет задавать тебе странные наводящие вопросы. Ты, пожалуйста, отвечай на них только да или нет. И если он догадается, кто там, приз не получаешь. Не догадается, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Но играй честно, не проводи его намеренно, не обманывай. Прям да или нет, хорошо?
6: Хорошо.
5: Все, зовем Саймона обратно. Сай.
4: Окей.
5: Я узнал, кто там. Теперь твоя задача сделать это за минуту.
4: Угу.
5: Погнали.
4: Ты узнала, а у меня есть шанс сегодня?
5: Есть.
4: Окей.
5: Погнали.
4: А как зовут, уважаемый?
5: Гоша.
4: Гоша. А Гоша, ты вымышленный персонаж?
6: Да.
4: Угу. Ты из сказки?
6: Да.
4: Из русской сказки?
6: Нет.
4: Ага, про тебя снимали кино?
6: Да.
4: Скоро с тобой выходит что-нибудь? Ты зеленый, нет? По цвету?
6: Повтори.
4: Ты зеленый по цвету? То есть цвет кожи зеленый?
6: Нет.
4: Не зеленый.
6: Нет.
4: Ну, а ты в обличии человека?
6: Да.
4: Ты плодотворный? У тебя много детей?
6: Нет.
4: Ага. Так, персонаж. А ты мужчина?
6: Нет.
4: А, девушка. А ты... Симпатичная девочка.
6: Да.
4: Волосы у тебя длинные.
5: Мужской голос такой, да, я симпатичная девочка.
4: И волосы длинные, да? Длинные там до колен, да?
6: Насколько помню, да.
4: Блондинка?
6: Нет.
5: Да, длинные волосы.
4: Блондинка ты, да?
6: Насколько помню, да.
5: Да.
4: То есть натуральная крашеная, да? Я понял. Так, может быть, ты Рапунцель?
5: Ну, хорошая версия.
4: Рапунцель.
5: Но мимо. Вспомни про те самые слипшиеся ноздри в Якутске.
4: А, как же холодно, блин! А пути, а пути! Правильно?
5: Не забудь!
4: Ну,
5: кто это?
4: Блин, мне беспомнить, как ее зовут. Она блондинка в синем платье.
5: Я тебе подсказываю.
4: Эльза!
5: Эльза из холодного сердца.
4: Ой, бро.
5: Ну, хорошо, со второго раза, считай. Гош, не переживай, Саймон дал правильный ответ уже сильно позже нашего тайминга. Поэтому ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Radio DFM. Поздравляем себя. Ну и дадим возможность передать приветики кому-то.
6: Привет всей моей семье, ну, родителей, которые в Бердищахе, бабушке и дедушке, которые сейчас рядом со мной, и всему Якутску.
5: Якутск! Включи тусовку!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощения всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. «Рокс-бар», ждем именно тебя.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.
14: Oh,

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Чик-чик-чик, бум! Хаюшки, ди стадион! Если твое настроение сейчас как удар в штангу на последних секундах, не беда, ты попал в антихандра-шоу «Разбудильники». У микрофона мема-арбитр Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, позитив, который слышен даже с последних рядов стадиона. Оле-оле!
3: Звезды расскажут, какой ты футболист чемпионата мира по футболу 2026.
2: Воу, ну что ж, как всегда начинают овны, да? Окей.
3: Майкл Алиса. Лучше напарника, чем вы, не найти. Голевые пасы сегодня ваш конек.
2: Кстати, у нас в Нигерии легендарный футболист, но в прошлом Алиса тоже звали.
3: Да?
2: Да, возможно, Алиса даже в честь него назвали, я не знаю, надо
3: может быть, мою сестру Алиса назвали в честь Алисы.
2: О, и у кого-то включилась умная колонка. Так, Тилс,
3: Вирджил ван Дейк, Нидерланды. Сегодня через вас будет так же сложно пройти, как через турникет метро без билета.
2: Близнецы.
3: Ламин Ямаль, Испания. Вы, как самый молодой в компании, будьте готовы к просьбе от старших, метнись по-быстренькому за мячом.
2: 18 лет только этому парню, он уже творит вообще.
3: Ну, говорят, он, да, прям гений футбола.
2: Он просто корки мочит, знаешь, как его зовут-то? Тузик линолеум. Вот так рвет, да. Да, раки.
3: Лионель Месси. Аргентина. Вы уже всем все доказали, но останавливаться на достигнутом не собираетесь. Кроме того, Месси сегодня отмечает день рождения.
2: Happy birthday to you.
3: Сообщил наш слушатель.
2: С днем рождения тебя. Месси. С днем рождения, Месси. Все матчи Нигерии и Аргентины всегда плачевно для Нигерии заканчиваются.
3: Желаем тебе вечного пресса.
2: Да уж. Ну что ж, дальше Месси. Львы.
3: Новый знак зодиака. Месси. Настолько ты звезданулся в жизни. Львы. Криштиану Роналду. Португалия. Смело говорите, пока, хейтеры. Вы, наконец, сделали то, чего от вас ждали.
2: Да, ну, кстати, Роналду такой человек, правда, добрый вообще. Столько историй о нем слышал, вообще, прямо респект вообще от души. Так, девы?
3: Лука Модрич, Хорватия. Настолько опытный, что частенько душните и говорите, а вот в мое время...
2: Но в их время раньше, то есть до такой старости вообще не играли в футбол.
3: Конечно, Хорватию тоже как тузик грелку порвали.
2: Да, ну, ты знаешь, как будто Модрич, Роналду, Месси, эти игроки, они как будто второе сердце приобретали, да, вообще? Рвут. Так, весы.
3: Весы, Вазинья, Кабо-Верде. Готовьтесь, на вас может свалиться слава в сети. Если не миллионы подписчиков, то огонечек от того или той самой. Мы точно.
2: Да, мужик, который доказывает, что есть жизнь после 40. Вообще, прикинь, у него сейчас уже больше 15 миллионов подписчиков.
3: С ума сойти.
2: Пришел, был 50 тысяч человек. Обалдеть. Ну что ж, а скорпионы?
3: Мануэль Нойер, Германия. Ваш девиз дня, если хочешь сделать хорошо, выйди из ворот и сделай это сам.
2: Ну, Нойер красавчик. Кстати, это его последний, кстати, чемпионат мира за сборную.
3: Серьезно?
2: Да, после этого чемпионата он уже уходит. То есть...
3: Заканчивает карьеру.
2: Еще не факт, может быть, он за клуб будет еще играть, а так за сборную все. Так, стрелцы.
3: Винисиус Джуниор, Бразилия. Настроение превратить обычный рабочий день в карнавал.
2: Джуниор хорош, да. Козероги.
3: Харри Кейн, Англия. Пока остальные мечтают об успехе, вы уже составили план, таблицу и презентацию достижений.
2: Вот вчера был героизм. Гана сыграл ничью с Англией. Даже гол не забили. Вообще Гана, но это сосед, как бы мой сосед, но почти сосед через одну страну. Так что за Гану вчера болел, да. Молодцы, ребят. Так, дальше что у нас? Вадали?
3: Килиан Мбаппе. Франция. У вас амбициозные планы. Сделай так, чтобы о французском футболе говорили не меньше, чем о французском поцелуе.
2: Ну, кстати, рекорд всех времен и народов, если я не ошибаюсь, 13 мячей в одном чемпионате мира. У меня есть ощущение, что в этом году побьют этот рекорд.
3: Мбаппе, думаешь, сделает это?
2: Посмотрим. То есть он же забивает почти в каждом матче. И Месси. Так что посмотрим. То есть рекорд не побит уже. Ты не поверишь. Этот рекорд установили, там динозаврики еще ходили по миру, по-моему. Так, и осталось рыбу, да?
3: Неймар.
2: О, наконец-то Неймар, пока на скамейке.
3: Мне втык дал, почему я его не упомянула. Бразилия. Вы, как и Неймар, вы мастер симуляции. Франции и делаете вид, что работаете как чемпион.
2: Бразильцы — это такие игроки, которые, знаешь, мяч попадет, ну, в ногу, а, ну, а он хватается за голову.
3: За голову.
2: Да, голова болит. Вот прямая связь нога и голова, да. Ну что ж, зиба-зиба за футбольное настроение. Так мало о футболе говорим, так что... это был Мемоскоп, футбольный выпуск. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой.

0: квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Конфетные.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Готовьтесь к дежавю или совершить камбэк в детство. Алло, это баня? Нет, а почему? Тазиками гремите. А вот что-то в этом роде устраивает Саймон в своей рубрике «Пранки Саймона». Звонит в конторы разные со странными услугами. Кому звонил на этот раз?
4: Сегодня снова устраиваюсь на другую работу.
3: Опять? Долгомонись.
4: Надо же понять, что происходит на рынке труда.
3: Я у тебя... Ты что, кинуть меня собрался?
4: Ну, конечно, нет. Но если что, мы с тобой туда сгоняем и вернемся. Так что все нормально. Я узнал, что эти люди знают о людях больше, чем поисковая история браузера. Поэтому я решил устроиться барменом.
5: Отдел персонала, Екатерина, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Екатерина. Я хочу у вас работать барменом. У меня...
5: У нас бармены только девушки.
6: Вау! В смысле? Придется поменять голос и переодеться? А если серьезно, я у мамы специалист вообще. У меня много опыта и много наградов. Я специалист по коктейлям.
5: Я понимаю очень хорошо, но у нас, к сожалению, вот такая политика компании, только девочек берем.
6: Ну, вам пора уже делать исключение. Я хорошо анекдоты рассказываю, я волосатый, но я побреюсь, грудь побрею, спинку побрею, если надо.
5: Я не могу ничего изменить.
6: Ну, пригласите на интервью, я вам покажу, что умею. У меня есть фирменный коктейль, я даже его запатентовал. Он называется «Черный нерусский». У меня все коктейли безалкогольные. Обычные коктейли я тоже умею. У меня есть коктейль «Борщито», у меня есть «Маргарита для девочек» и есть «Маргарита Сергеевна». С валерьянкой. Это для девочек постарше.
5: Секундочку, у меня просто тут около меня сейчас много людей стоит. Не могу с вами очень долго разговаривать.
6: Им так интересно, что я говорю, да?
5: Слушайте, вы записываете адрес?
6: Да, хорошо, сейчас ручку достану.
7: Прикольно, решили взять на работу.
5: Записываете адрес или нет?
6: Записываю.
5: 22, вот вам туда.
6: Хорошо, записал.
5: С понедельника по пятницу с 10 утра до 6 вечера.
6: Отлично. Я же вам говорил, что я умею анекдоты рассказывать, да?
5: Неконтактная стойка.
6: В смысле неконтактная стойка? То есть поболтать уже нельзя, что ли?
5: Да.
6: Ну, я понял. Но это так же неинтересно-то.
5: Какой у вас вопрос ко мне сейчас?
6: Не-не-не-не-не, у меня больше нет вопросов. Екатерина, вы так добры были ко мне, что хочется приехать к вам в бар и сварить вам борщиту.
5: Я вам сказала, куда нужно уже подъехать. Если интересно, подъезжайте.
6: Хорошо, зиба-зиба, от всего сердца черного перца. Если что, вы только что были в прямом эфире шоу «Разбудильники» на радио DFM.
5: Спасибо, всего доброго.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.

0: нам. Какой бы и ни была погода за окном, улыбнись миру, и тебе улыбнется он.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Как же скучно.
6: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
7: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
8: А я получу профориентацию в сфере IT.
9: Приходи в Академию ТОП.
10: Звоните 310-0405.
11: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застольях. Застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: Ты слышала новый хит?
13: Нет.
12: Тогда включаю.
14: Let's go, время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
15: Заезжай сегодня.
16: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
17: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
19: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
5: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ».
2: Radio.

0: будильники на радио DFM. Бум! Шакалака! Алоха! Ди трибуна! Если у тебя под глазами мячи из-за футбольного недосыпа, ты среди своих, мы тоже футбольные не выспалачи. Да будем тебя в шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: О, я тут не выспалач, Саймон Черный Перец.
1: Тот самый.
0: Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Да уж, тот самый не выспалач. Ну что ж, Катя, что у нас сейчас?
1: Я вот что хотел тебя спросить. Как думаешь, сколько раз в неделю нужно убираться дома?
0: Вау.
1: Вот оптимально.
0: Вроде кажется простой вопрос и непростой.
1: Вот. Просто, чтобы ты понимал, мои подруги уже меня троллят.
0: Так.
1: Вот звонит мне, говорит, чем занимаешься? Хотя нет, дай угадаю, убираешься?
0: Убираешься из дома?
1: Нет, я постоянно убираюсь дома. Во всяком случае, когда мне звонят, я думаю, может, я слишком часто это делаю, и нужно поменьше. Или, ну просто история в том, что кто-то умеет поддерживать чистоту.
0: Ну,
1: не то, чтобы я чистюля супер такая, там, постоянно убираюсь. Я убралась и поехали. Пока.
0: Скажи, не каждый день, надеюсь?
1: Не каждый день. Я убираюсь примерно пару раз в неделю.
0: Ну, но
1: вот самое, мне кажется,
0: это
1: оптимально.
0: Это неплохо.
1: Да, так чтобы...
0: Чуть меньше, чем моя мама, но вот...
1: Протереть пыль, вымыть пол, так вот полностью, глобально. Но я не очень умею поддерживать чистоту.
0: Ну, купи пипидастер.
1: Причем вот эта штучка, вот эта палочка решит мои проблемы.
0: Двухметровый пипидастер. То есть и во все щели залезешь. Вот, и одним размахом, и сразу. Да здравствуй, чистота, чистота.
1: Нет, правда, иногда, честно говоря, я прям трачу свою жизнь на эту уборку. В момент, когда меня зовут куда-нибудь гулять, я такая, ну слушайте, ну я уже вот, ну пол мою, куда же я пойду? И сейчас я поняла, летом дома в моем доме будет грязно. Потому что я выбираю быть счастливой.
0: Обалдеть.
1: Я выбираю идти гулять.
0: То есть драть пол, да?
1: Драить.
0: А, не так говорят, да?
1: Не совсем.
0: Я понял.
1: Ну как тебе правила жизни, Кати Бодровой, летом?
0: Ну, видишь, сама...
1: Пусть будет грязно.
0: Да.
1: Зато ты живешь эту жизнь.
0: Ты про голову сейчас говоришь или про квартиру?
1: Про лето, уборку и квартиру.
0: А, ну ты сама же ответила на собственный вопрос. На раз все понемногу, а ты все накапливаешь, а потом два раза в неделю лежишь, как?
1: Прокрастинирую.
0: Не, в позиции...
1: Лежанин. Горизонта, что? Лежа, позиция.
0: Я просто не знаю прилагательное этого слова, поэтому я лучше потом тебе скажу за эфиром. Да, за эфиром просто... Я сейчас не хочу испытывать судьбу.
1: Неважно, сколько раз в день ты убираешься, а возможно, кто-то прямо сейчас генералит свою квартиру под шоу «Разбудильники». Есть возможность заказать себе пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, где живешь, кого будем будить.
0: А если под рукой у тебя есть наш мессенджер, закажи Кате мой дадир. Он ей точно поможет. А так заказывать тоже можешь. Заказывать можешь. И поздравление с днем рождения, пробушку. Или просто писать, из какого города ты к нам понаехал в мессенджер. Вот, через одну песню вернемся. Оле-оле, шоу! Господи, оле-оле, оле, шоу называется шоу «Разбудильники». Рассинхрон.
2: Да.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я братуха от другой мамы, Диджей Саймон «Черный перец».
1: Мы видим заявки на пробушку, а также заявки на поздравления. Группа ВКонтакте под последним постом «Я заберу отсюда».
2: А я оттуда, вот из нашего мессенджера. Так что пришло от Максима, пришло сообщение. Доброе оле-оле-оле утро, разбудильники. Зиба-зиба за поздравление моей царицы. Это у нас
1: вчера.
2: Да, вот. Да, с Саймоном увидимся в Австрии уже в это воскресенье. Англия-Гана ничья. Вот мы уже всем рассказали, что это был матч героический. А в Австрии действительно Формула-1 гонка будет в эти выходные.
1: Вау!
2: Да, но он наверняка был уверен, что я полечу в Австрию, но я буду именно на даче.
1: У него будет диванин.
2: Да, я на даче, то есть тусоваться вместе с огородом. Ну что ж, фигачим, да? Окей, бро, вот это тебе.

0: Похоже.
1: Когда не знаешь слов, а попеть очень хочется.
2: Да уж.
1: Слушай, у нас заказали поздравление с днем рождения. Кого бы ты думал, Лиана или Месси?
2: Блин, у него и так все хорошо.
1: А это будет блестящее завершение его карьеры за сборную Аргентины, пишет Максим. А еще у меня сегодня последний рабочий день перед отпуском. Еду на моря. Привет коллегам из Екатеринбурга. Вы лучшие, не скучайте.
2: О, зиба-зиба.
1: Раздразнил Максим своих коллег.
2: Ну, кстати, вот так 4 года назад говорили, что это последний чемпионат мира Месси. И вот все, он снова здесь.
1: А он все еще с нами.
2: Вот. Я уверен, что через 4 года он, наверное, вместе с Роналдо, они вернутся.
1: Mm-hmm.
2: Ну что ж, погнали. С днем рождения
1: Месси.
2: Тебя. С днем рождения
1: Месси.
2: Месси, Месси, Боку. С днем рождения Месси. Вот кто тебя поздравит.

0: что работаем дальше. Алисия пишет у нас в мессенджере: передайте пробушку всем, кто уже, как Катя, любит убираться. Нам пора полы мыться и драить, да?
1: Драить пол.
0: То есть не драть пол, а драить пол, правильно?
1: Именно так. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, моего мужа. Он везет меня на работу. Ярославка, как всегда, в пробке стоит. Ручки на руль, глазки шире. Едем вперед. 3-4. Наталья из Москвы.
0: 3-4. И это, как это сказать, рул держит, да? Вот уверенно. Ну что ж, гладкая дорога и желаю. Поехали!
1: Когда-нибудь мы узнаем, что Саймон хочет сказать Оле, но не сегодня.
0: Оля, я скажу в конце чемпионата мира.
1: А у нас игра впереди, классная, понравится точно. Звони по телефону прямого эфира 8-495-956-101-2.
0: А если еще раз набись?
1: 8-495-956-101-2.
0: Все услышали, даже Оля тоже сама услышала. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи тусовку!

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые.
2: Привет, Оуз, Ди команда. У нас хорошее настроение идет без офсайдов и без желтых карточек, потому что мы эндорфин повышающие шоу
1: «Разбудильники».
2: В студии Катя Эндорфиновна Бодрова.
3: Саймон Кортизола Прогонялович. А к Балаумерю Куланджа.
2: Ну это тебе говорил, это топ вообще, браво. Играем в фейкануты, игра благодаря которой теперь существует сыр шнейнезан и дорблю дабуди-дабудай.
3: Интересно, как они на вкус?
2: Я не пробовал, поэтому я еще жив.
3: У нас на линии Андрей из Москвы. Андрюх, привет.
2: Андрей!
4: Привет!
3: Андрей, за кого болел ночью? За Португалию или Узбекистан?
4: Ни за кого спал.
3: Ни за кого, нейтралитет.
2: Вот кто выспался, да? Красавчик.
3: А может, он работал?
2: Он сказал, спал.
4: Спал или работал.
3: А, ты спал или работал? Я не поняла.
4: Спал, а потом много работал.
3: Ага.
2: Вот он был в режиме энергосбережения. Вот.
3: Потом... Остались еще мужчины, которые в период чемпионата мира по футболу просто работают? Вау!
2: Ну, а ты, я как думал это? Не все не беспалачи, как мы с тобой.
3: Ладно, чемпионат мира по футболу 2026 – реальное событие. А мы с вами, ребята, в игре «Фейканутые» будем придумывать несуществующие чемпионаты. У нас на это будет одна минута. Будем играть, произносить, точнее, эти самые чемпионаты по очереди. Кто начнет, Сай?
2: Ladies first. Ты начинаешь, и Андрей. А я закончу этот круг.
3: Замыкая круг.
2: Круг, да. Вот я Неро Пеперончино.
3: Хорошо. Наш треугольник, я бы сказала. Игровой треугольник. Ну что, давайте, у нас одна минута впереди. На ком прозвенит гонка? Тот и продул. А кто победил, тот забирает фирменный мерч от Radio DFM. Андрюх, точно надо убрать громкую связь.
2: Да, мы слышим эхо.
3: Прямо сейчас.
4: Ты убрал.
2: О, красавчик.
3: Ну что, начинаем, погнали, ребят.
2: Так, Кать, let's go.
3: Чемпионат по откладыванию будильника.
2: На 2 секунды. Так, Андрей.
4: Чемпионат по включению поворотников.
2: Вау, это для владельцев одного автомобиля. Да? Так, у меня будет чемпионат по синхронному закатыванию глаз.
3: Это чисто девичье собрание.
2: Да.
3: Чемпионат по сохраненным мемам.
2: О, это за это у нас отвечает Андрей, наш звукорежиссер.
4: Чемпионат по выравниванию ресниц.
2: Катя, ты... Нормально в этом чемпионате посуществуешь?
3: Я не знаю, как это выравнивать ресницы, но вам, простительно, мужчинам, такой чемпионат придумать.
2: Да, так, у меня будет чемпионат по увольнению тренеров, сидя на диване.
3: Чемпионат по драматичному вздоху на работе.
2: Еще не пятница. Ой, погоди, он же победил, да?
3: Кто он?
2: Ну, Андрей победил.
3: Ну да, я продула.
2: Ты продула, да, и затащила меня с собой.
3: Да, а все как всегда. Андрей, ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Теперь время для приветика. У тебя 7,5 секунд ровно.
4: Привет передаю всей стране, Москве, ну и ближайшим подмосковным городам.
3: Москва, включи тусовку. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему для чая есть чайник? Для кофе – кофейник, а для какао нет какаоника?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Tria Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Tria Motors.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. 30 июня. ДК Ростсельмаш. Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
7: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
3: О, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
2: Здесь мы и кое-что, без чего наше шоу называлось бы «Усыпильники». Диджейский пульт уже в деле. Значит, впереди рубрика «Микстура Саймона». Миксы, посвященные конкретным событиям, конкретным артистам и не только. Что сыграешь сегодня, Сань?
3: Смешно, усыпильники.
2: Усыпильники.
3: Заказывайте кали-кали-белый, да?
2: И джингл, да.
3: Прикольно. Ну что ж, сегодня в моей микстуре бенефис мирового диджея, который телом, духом и диджейским пультом болеет за сборные Марокко и Нидерландов. Или Нидерланд.
2: Ды.
3: Нидерланды.
2: За Нидерланды.
3: А если родитель не падешь?
2: Никак.
3: Сборная Нидерланд или Нидерландов?
2: Да никак.
3: А, Нидерланды.
2: Да, всегда.
3: Сборная Нидерланды.
2: Да.
3: Окей. А, на этом чемпионате мира по футболу он как раз за них и болеет. Не, Нидерланд же. Нидерландов. Да, за сборную Нидерландов, кажется, да? Ладно.
2: Серьезно?
3: Русский язык. Помоги мне.
2: И мне.
3: Так, его имя Фадил Эл-Гул. Есть предположение, кто это? Фадил Эл-Гул, ты его знаешь как?
2: Фадил?
3: Да.
2: Фидер какой-нибудь?
3: Не Фидер. И не Фидер. Вот. Это Фадил Эл-Гул, это Rehab. Диджей Rehab, да. Он нидерландский диджей и продюсер марокканского происхождения. Ну что ж, лови мой микс из самых сочных его хитов. Let's go! DJ Simon.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.

0: всем параметрам.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
9: Up the next.
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник.
2: Катин хламник.
3: Базинга! Салют, D-People! Это мы, твое утреннее двойное экспрессо с сиропом бодрячка под названием шоу «Разбудильники». Рядом со мной спонсор открытия твоих глаз и мозгов Катя Бодрова.
2: Человек, который пьет экспрессо и получает люли от бариста. Диджей Саймон.
3: Бариста мне ничего не нальет сегодня. Так, в эфире Катин хламник, где недавно узнали, что когда человек краснеет, его желудок тоже повторяет этот флешмоб.
2: Точно так.
3: Обалдеть.
2: Интересно.
3: Эти красные желудок гламурные.
2: Отправляемся снова ко мне в голову и вытаскиваем очередной рандомный факт, который зачем-то там хранится. Аисты во время перелетов периодически могут засыпать на лету на 10-15 минут.
3: Удивительно. И просто планировать, как самолет, да?
2: Именно.
3: Капец.
2: Как это происходит? Утомившийся аист перемещается в центр клина. Там закрывает глазки и начинает дремать. А при этом у него обостряется слух. То есть он слышит щелканье крыльев птиц, летящих впереди и сзади. И это помогает ему сохранять направление полета. Ну и, конечно, нужную высоту. За 10-15 минут аист набирает силу, возвращается в строй, как бы в голову или в хвост косяка, и уступает место другому уставшему аисту.
3: Погоди, это у них этот... то есть их как это называется?
2: Косяк.
3: Это косяк называется, да?
2: То
3: есть как это? Их сборная, да?
2: Сборная аистов, да.
3: Прикольно, косяк. Вау, то есть накосячил, значит, и на аистил, да?
2: Как утрать. Ну какие они умнички, видишь, какая взаимовыручка, взаимоподдержка. Эта способность позволяет птичкам восстанавливать силу во время длительных миграций. А как было бы иначе?
3: Ну, кстати, а если у людей хуже всего спится, конечно, если ты в середине спишь.
2: Я в метро регулярно сплю стоя. В любом вообще. Я умею спать стоя. Практикую.
3: А ты знаешь, кто этим тоже занимается?
2: Кто?
3: Лошадь.
2: Тоже стоя спит?
3: Стоя спит, да. Лошадь, да.
2: Спасибо, что сравнил меня
3: с... Ты не лошадь, конечно. Вот. Но это тоже умение, Кать.
2: Нет, ну, Сай, я как утомившийся аист. Пойду вздремну минут 10. Ладно, ты пока музыку поставь. Хорошо?
3: Это полный косяк будет.
2: Спасибо, ты настоящий друг аиста.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.

0: черное и белое еще идет советом. Какой бы ни была погода за окном, улыбнись миру, и тебе улыбнется он!
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
4: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Рыколов». Соборный 24.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
7: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Подъем, подъем, deep people. Если из-за футбола чувствуешь себя как помятый пакет из маркетплейса, не переживай, мы тебя разгладим, надуем, освежим, как гидроперерывы на чемпионате мира, который сейчас уже вели. Это антиклеват носом шоу
1: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Звонки с незнакомых номеров. Брать или не брать, вот в чем вопрос.
0: Вопрос, который задавал сам Шекспир, да?
1: Ты как действуешь, Сай?
0: Я не беру, конечно. То есть, если человек у меня нет в записной книжке, он не дозвонится, извините.
1: Вот и я обычно так делаю, потому что, ну, я думаю, большинство современных людей отвечает на этот вопрос себе просто. Ну, есть мессенджеры, человечек может написать, кто он и что ему нужно, и потом уже договориться о телефонном звонке.
0: Если реально так сильно нужно, но у меня есть знакомые, которые любят с ними болтать.
1: А, да?
0: Специально, чтобы их вывести.
1: Это у меня тоже есть один друг.
0: Чтобы вывести их из строя, прикинь.
1: Еще кучу уточняющих вопросов задаст.
0: И еще дурачком притворяется, то есть слушает внимательно, и реально сами дурацкие вопросы им задают.
1: Но иногда наша с тобой привычка не отвечать на телефонные звонки с незнакомых, а может сыграть злую шутку. Я так однажды отдала ремонтировать обувь. Это была какая-то элементарный ремонт. Набойку надо было поменять на туфлях. Отдала, оставил свой номер телефона, и мастер сказал, что вот как только сделаю, ну это, говорит, максимум пару дней, я тебе позвоню. Я говорю, все, класс, договорились. И проходит 5 дней.
0: Возьми телефон, Катя.
1: Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня.
0: Я знаю, что твоя обувь уже готова.
1: Сай, проходит 5 дней. Я думаю, ну вообще оборзел. Вот это сервис, конечно. Что там делать 5 дней на бойку? Почему он мне не звонит?
0: Что не звонит?
1: Я не могла состыковать те вещи, что он, конечно же, у меня не сохранен. А звонки поступали с одного и того же номера. Я думала, просто настойчивый какой оператор.
0: Что тебе спалить, да?
1: Да, и все-таки, я не знаю, я не потому что подумала, что это он. Думаю, просто дай возьму. Бывает такой рандомный звонок, ты поднимаешь. И такая, да, он такой, девушка, ну сколько вас можно ждать?
0: Имейте
1: заберите
0: совесть.
1: Уже свою обувь. Я 5 дней до вас дозвониться не могу.
0: Из твоей обуви же картошки растут.
1: Глазки от картошки.
0: Это глаз, а я их дреди называю.
1: Дреды, глазки. В общем,
0: да, у меня такая же история тоже была, да. То есть звонил настойчиво очень долго. Потом, аж через месяц, я вспомнил, что, блин, я что-то оставил. Да,
1: мы, ребята, кстати, принимаем всегда телефонные звонки с неизвестных номеров даже в студии радио DFM.
0: Даже если это холодный звонок?
1: Да, даже если так. И еще, конечно, входящие текстовые сообщения. Заказывай пробушку, группу ВКонтакте под последним постом, пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
0: И если кого-то хочешь поздравить, это тоже можно сделать и там, и у нас в мессенджере. И заодно напиши, из какого города вообще ты понаехал к нам в мессенджер. Мы всех принимаем. Там наш мессенджер резиновый. Вот как Москва. Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я диджей от другой мамы. Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Мы получили ваши заявки на пробушку. Зачитывать буду я из группы ВКонтакте под последним постом.
2: А я сейчас тусуюсь у нас в мессенджере и посмотрим, что пришло. Так, пишет мистер Кирилл. For real, Кирилл, for real. Разбудите мою девушку Александру. Он пишет, у нее эта неделя сложная по работе. Нужна пробушка.
1: Нужна. Бывают такие недели.
2: Да, неделка, да.
1: Ты справишься.
2: Неделка, нежданка. Let's go!

0: в России в 2018 году, и на стадионе, ты заметила, как толпа пела? Когда просто это играет на перерывах, трек. Ты не замечала, нет?
1: Да.
0: А, окей. Самое главное, заметила.
1: Приветик, Саймон и Катя. Прошу разбудить и взбодрить Белгород, моих девчушек-хохотушек, Лену, Таню и Наташу, и нашу главную помощницу Алену. Это от Ольги просьба.
0: Вау, Белгород. Кстати, я очень часто бывал в Белгороде. Да, много раз был, да. Ну что ж, поехали, Белгород. Включи тусовку.

0: Есть два артиста, две группы, да, которые Саймон исполняет великолепно. DMX и Нана.
1: Мне без слов чуть-чуть
0: подучить.
1: Подучить, да. Я, кстати, раньше знал. Вот, видишь, подзабыл. Ну что ж, женек нам пишет из нашего мессенджера. Разбудите мою супругу Аленушку. У нее вчера был дере. И решила она его отметить день в день. А сегодня...
0: Что понимаем?
1: На работе башка чуть чугунная.
0: Можно даже не продолжать. Аленушка, держись. И с прошедшим тебя днем рождения.
1: Ага.
0: Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите мою подружку Оксану. Просит Света из Тольятти.
1: О, Света from Тольятти. Это же
0: рядышком с Самарой.
1: Соседний город, да? Ну что же, поехали. Именинница в прошлом, да? Или как
0: в прошлом.
1: В прошлом, да? Вчерашний. Вот, держись.
0: Вчерашний.
1: Поехали.

0: та-та-та-та.
1: Сэм, ты такой компанейский. Ты что-то хотел сказать, я начала подпевать, я такой резко, оп, ну, все, подпеваю.
0: Я за любое движение.
1: Ты за любое движение.
0: Кроме голодухи. Да, я бы захотел сказать тот неловкий момент, когда, конечно, слова не знаешь, но пробубнишь круче, чем когда поешь именно слова.
1: Ну, оле-оле-оле, вот этому подпеть несложно.
0: Это язык универсальный.
1: У нас играет наушники челлендж впереди. Будем издеваться над Саймоном. А пока вы, друзья, присылайте свои рандомные слова, какие только придут в голову, и оставляйте в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, в личке в том числе. Эти самые слова в течение минуты я буду объяснять Саймону. Ну, как объяснять? Слышать он меня не будет, будет только читать по губам, что я имею в виду. На чем слове прозвучит гонг, тот победил, тому отправим фирменный мерч от Радио Дева.
0: Ну что ж, наши слушатели, подключайтесь, это уже наша совместная игра. Так что один человек присылает чуть больше 10 слов, это уже традиция. Наушники челлендж впереди, а сейчас гоу, гоу, гоу! Оле, оле, оле! Йоу, доу, дум! Оле, оле, оле! Это шоу
1: «Разбудильники»!
0: Включи...
1: Ursula!

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30.
2: ДФМ Топ 30. ДФМ.
1: Реклама.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни, трать!
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Расти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM.
3: Потому что радио...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Здравствуйте, Ди-планета! Если твоя утренняя разминка – это поднять телефон с лица и дотянуться до кофе, слови бодрячка от нашей сборной под названием шоу «Разбудильники». В студии чемпион мира по синхронному шевелению губами Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Сейчас начнется наушники челлендж. Игра, где Катя может сказать «банан», а я по ее губам прочитаю «Бангладеш».
4: Бывало и такое. Спасибо всем тем, кто уже прислал рандомные слова в группу ВКонтакте под последним постом. Вижу большое количество. В наши мессенджеры и в личке, в том числе, также вижу ваши слова. Их я буду пытаться Саймону объяснить чисто артикуляционно, губами, зубами, ртовой полостью. Слышать он меня не будет. У нас одна минута на эту игру. На чьем слове мы остановимся, тот, считай, победил. Тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: А я уже надеваю наушники с активным Катя подавлением. Слушаю оле-оле-оле.
4: Только у Саймона такие есть, если что. Судя по его довольному лицу, Саймон уже слушает любимую музыку.
3: Оле-оле-оле!
4: И нас не слышит. Ну тогда погнали. Первое слово. Миллионер.
3: Уже играем?
4: Миллионер.
3: Пенелти!
4: Миллионер.
3: Пенелвин!
4: Миллионер.
3: What? Это
4: пенелти? Миллионер. Миллионер.
3: Миллион.
4: Рич. Миллионер.
3: Блин, следующее слово.
4: Горох.
3: Каноэ.
4: Горох.
3: О.
4: Г. Горох.
3: Это одно слово такое длинное.
4: Коротко.
3: Ты чуть-чуть пошире ротик.
4: Горох.
3: Ококовет.
4: Ого.
3: Блин, следующее слово.
4: Кастрюля.
3: Как?
4: Кастрюля.
3: Красотуля.
4: Кастрюля.
3: Красуля.
4: Кастрюля.
3: Конюня. Что за слово конюня-то?
4: Кастрюля.
3: Блин, красотуля, красуля.
4: Кастрюля.
3: Блин, следующее слово.
4: Парашют. Парашют.
3: Парашют.
4: Да!
3: Парашюта. Хотя бы одно слово. Все?
4: Сегодня,
3: конечно, продули игру, конечно.
4: Но в прошлый раз вообще ни одного слова не расшифровали. Сдуюсь хотя бы напоследок. Парашют.
3: Ну, парашют, да. Вот. А парашют или парашют это слово?
4: Парашют.
3: Парашют, окей.
4: Или как? Ты сказал парашют или парашют?
3: У меня уже глюки в системе. Но парашют я говорил, да.
4: Так, миллионер был, по-моему, самое первое слово.
3: Ну, потому что я не являюсь, конечно. Поэтому не узнал.
4: Тебе надо было сказать миллиардер, да? Что еще было? Я уже не... Горох. Это как раз короткое слово.
3: Ну, горох очень сложно, конечно. Но я обожаю горох, конечно. Ем почти через, скажем, 3 дня.
4: Парашют. А, на нем мы закончили, в общем-то.
3: То есть горох...
4: Какое еще слово было?
3: Что-то там было, кстати, тоже сложное.
4: Сложненькое что-то?
3: Я там что-то там говорил, а каковец там у Коко там...
4: Кастрюля!
3: А,
4: ты был очень близок, ты говоришь, конюня, манюня. На самом деле кастрюля.
3: Это мое отношение с кастрюлей, да, манюня, нянюня.
4: Так, ну что, то самое слово «парашют» нам прислал Дмитрий Генейко. Мы тебя поздравляем и отправляем фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Галя Галина, почему Толя не Толина, Ваня не Ванина, а Петя вообще не Петина?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 30 градусов тепла. Ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
9: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
10: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
11: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
12: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Уже прошла рубрика «Пранки Саймона», где сегодня он пытался устроиться на работу барменом. Но мы продолжаем эту тему. Сейчас Саймон будет мешать, но не смешивать. Рубрика «Мэшапы Саймона», где Сай берет текст одной песни, накладывает на музыку другой песни.
3: Нет, я присобачиваю.
2: Присобачивает. Угу. И получается новый хит.
3: Что будет, если поженить два футбольных гимна? То есть получится у нас присобачивание и мешанина под названием «Ленинград vs. Гала. Экстаз freed from desire».
2: Вау!
3: Сейчас послушаем.
2: Это нужно слушать.
3: Это нужно слушать и понять, да. Поехали.
0: DJ Simon.

0: Но это какой-то диссонанс в голове, да?
1: Диско-версия группы «Ленинград». Это интересно.
0: Хотя в стиле диско у них, кстати, и темы бывают.
1: Да.
0: Просто космос гала, просто космос гала.
1: А это Fleet from Desire, это гала, да?
0: Это гала, да.
1: Ну, болельщики тусуются под этот трек.
0: Да, да.
1: А мы тусовались под этот в 2018-м. Тут целые эпохи столкнулись.
0: Да, трек-то намного раньше вышел, прикинь, вообще. Я даже уверен, что вышел, ты еще, наверное, не вылупилась.
1: Думаешь?
0: Да.
1: Вылупилась.
0: Да? Ну, гала давно, кстати. Надо проверить, когда он вышел, как трек.
1: Нет, я про Ленинград.
0: А, ну да, конечно, Ленинград, да. Позже, да. Гала еще раньше, да. Действительно. Но, надеюсь, когда Сергей Шнуров услышит этот мешап, он не скажет, он либо скажет экстаз, либо скажет потребует алименты. А то поженили на галу, знаешь. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Вот футбольное настроение продолжается. Всем оле-оле-оле в крови и по телеку.
1: Спасибо за эксперимент.
0: Спасибо. Встречно. Разбудилники, разбудилники.

0: Хмельники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Привет. Это Миа Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Сайхакинг. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И у нас есть негласный девиз «Акуна Матата». Жизнь без проблем. В рубрике «Сайхакинг» Саймон учит нас жить легче с помощью его сайхаков, которые помогут нам жить проще.
2: Да, сайхакнем жизнь. Ну что же, если жарко в машине, в квартире, словно баня, открой для себя так называемую атермальную пленку.
1: Атермальная пленка.
2: Слыхала, нет?
1: Слыхала.
2: Не пользовалась?
1: Поняла.
2: Поняла, слыхала. Кстати, атермальная пленка – это специальная прозрачная пленка для стекол, которая отражает до 90% солнечного тепла и ультрафиолетового излучения.
1: Это как раз тем людям, у которых вот эти потрясающие панорамные стекла. Это, конечно, очень красиво, но очень невыносимо, когда жарко.
2: То есть атермальная пленка и вообще тепло, не пускает тепло в квартиру.
1: Здорово. А это не тонировка считается?
2: Не-не-не-не-не. Это он и чуть-чуть тонирует, но там хорошо видно. И кондюк лучше работает. То есть, и жарко не становится. Но наш звукорежиссер Андрей уже попробовал у себя дома и...
1: Он же сказал, что ему криво наклеили.
2: Но зато палец вверх показывает, что все хорошо.
1: Исправили. Ну ладно.
2: Я сам клеил эту пленку вообще и пожалел. Лучше пригласить специалиста.
1: Ты Андрею клеил?
2: Не-не,
1: себе. Это ты плохо наклеил?
2: Себе. Ну что, дальше что у нас? Что делать, когда идешь навстречу друг другу и начинаете одновременно шагать то вправо, то влево?
1: Моя вечная проблема.
2: Вот, словно исполняют танцы с бубном.
1: Какой-то танец неловкости.
2: И никак не можете разминуться.
1: Разойтись.
2: Эксперты, что советуют?
1: Замереть.
2: Но как вариант, да.
1: Притвориться сурком.
2: Уступи дорогу, пускай проходит, да? А на самом деле надо придумать собственный знак «уступи дорогу». То есть ты просто тупо смотришь в ту сторону, куда идешь, куда собираешься идти, и перед в этом направлении, как упертый баран.
1: Не менять своего решения.
2: Просто смотри туда. То есть твой взгляд выдает намеренный. Так что в хорошем смысле.
1: Уверенность даже здесь помогает.
2: Начинается танец с бубном, ты просто вот так смотришь туда и идешь.
1: У меня просто реально была история, когда мы минуты три так стояли с человеком. Это так смешно.
2: И сейчас вы встречаетесь, нет?
1: Настолько долго стояли в этой позе, что начали встречаться.
2: И третий, последний совет на сегодняшний день. Многие не знают, что в смартфонах давно появилась функция от укачивания, которая действительно, да, может помочь в дороге.
1: Вау, и как? Что это за функция?
2: Да, она, то есть, если...
1: Это звук какой-то?
2: Нет, это если у тебя яблофон.
1: И там есть какой-то полиэтиленовый пакетик?
2: Для содержания желудка, нет, к сожалению,

0: двигаются в такт движению автомобиля.
1: И ты следишь за ними, за этими точками?
0: Ты даже не обязательно за ними следить, но краем глазком ты их видишь, и это таким образом вестибулярный аппарат выравнивается. Uh-huh. Если что-нибудь понятно, что я сейчас сказал. Вот, то есть синхронизирует зрительную информацию с ощущениями вестибулярного аппарата. Таким образом, содержание твоего завтрака не окажется в салоне автомобиля.
1: Ну, ты пытался объяснить.
0: Да. То есть просто лучше в поисковик вбить. То есть функция откуда? Укачивание в телефонах.
1: Потрясающие свои хаки сегодня. Mm-hmm. Если кому-то нужна пленка, как она называется?
0: Атермальная пленка. Не пленка для укачивания.
1: Атермальная пленка. Звоните. Саймон наклеит.
0: Криво.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.

0: окном. Улыбнись миру, и тебе улыбнется он.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 30 градусов тепла. Ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
5: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
6: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
7: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
8: Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
14: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
13: А что можно выиграть?
14: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
12: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации и ее брак, количестве подарков, сроках месте браки, получения уточняйте у сотрудников столовых.
15: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
16: Как

0: Play to see. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы узнали, что аисты знают термин «прикорнуть». Они спят в полете вообще-то. Ответили на вопрос Шекспира, брать или не брать телефон с незнакомых номеров. И опять не успели поговорить про футбол. Ну, попробуем завтра это сделать.
2: Да, так мало было сегодня.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит прохожий, с которым вы не можете никак разминуться минуты три, давай встречаться.
2: И вот так история знакомства, да?
1: Да, дети потом тебя спрашивают, как вы познакомились? Ну, слушай. Самая скучная история, да, знакомства.
2: Дорогу не разделили, потом решили уже ехать по общей, да, дороге. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омерио Куланджа. Ну что ж, Дина Родзе, как всегда, уже принято пожелать, когда наступает лето. Желаю, чтобы комары кусали только друг друга, не тебя.
1: Вот. Надо их натравить друг на друга.
2: Именно так, да. И отпуск, чтобы он случился раньше нервного коллапса. Так что я диджей Саймон. Везде, во всех соцсетях, латинскими буквами, если будешь меня искать. А так я обнял или обнял?
1: Обнял.
2: Я обнял, приподнял.
1: Приподнял.
2: И не уронил. Целую. До завтра.
1: А у нас на этом все. Натусовка продолжается.

0: Ну и давайте все вместе не забудем сказать спасибо французскому диджейскому дуэту Offenbach за отличную работу Майлса. Вот я признаюсь честно, когда я выполняю кардио-тренировочку под этот трек, иногда даже, знаете, не успеваю переставлять ноги. Ну, максимально приходится ускоряться. А что делать? Ничего другого делать не приходится. Короче говоря, если вы собираетесь как можно быстрее преодолеть расстояние, то трек Miles Away весьма подходящий вариант. Весьма подходящее музыкальное сопровождение именно для таких быстреньких передвижений. Кстати, меня зовут Тимур Белов. Всем привет. С вами ближайшие несколько часов буду именно я. Будут и игры, подарки, общение. И без музыки, разумеется, тоже не обойдется. Вот, кстати, по поводу музыки, давайте разбираться вместе, а? Кто у нас впереди там? Calvin Harris, Disciples, How Deep Is Your Love, Alan Walker тоже впереди.
1: Реклама. Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Разгулялась волна, а тебе не почем.
8: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
9: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радио ДФМ и трек под названием «Goodbye». Но слушайте, дорогие друзья, ну разве мы будем отрицать, что практически каждый из нас не откажется от халявы, тем более, когда речь идет именно о том самом любимом напитке кофе. Учитывая, сколько стоит этот напиток в некоторых кофейнях, я бы точно не отказался. Так вот, в Испании, представляете себе, в этой стране по этому случаю решили поступить весьма креативно. Сеть кофеен под названием «Good News», она запустила акцию. Акция очень проста. Ты нам сплетни, а мы тебе за это бесплатный кофе. И желающие там выстраиваются в огромной очереди, чтобы поделиться. Как-то, ну не знаю, там Лаура поругалась с Изабель, а потом они решили все вместе отомстить Алехандро. Ах, испанцы же, они умеют вот это, понимаете, добавить этот градус, когда они рассказывают и делятся какими-то историями интересными. Сплетнями, да. А вы представляете, вот какой запас американо или капучино каждый из нас мог бы себе обеспечить, ну, если бы за сплетни нам наливали этот напиток бесплатно. Эх, реки кофе. Не реки. Кофейные моря, океаны.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 30 градусов тепла. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
9: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
10: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
11: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: нам тем временем приближается игра под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания». В этой игрушке я напомню, ну, для тех, кто вдруг еще не знает, давайте сообщу. Там мы загадываем профессию и по наводящим вопросам пытаемся угадать, кем работает тот или иной слушатель. Если вы желаете загадать именно свою профессию, тогда звоните 8495-956-1012. 8495-956-1012. Поиграем.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: 12 миллионов долларов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире. Слушайте, это какие-то понты дурацкие.
3: Можно вообще было в такую вечеринку сделать.
2: Вообще непонятно. Мне кажется, ну не в этом же счастье. Счастье в еде. Ну, какая мне разница, сколько стоит платье на невесте, да, если столы пустые? Ну, алло.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. DFM. 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
1: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
6: Мирон Проворов.
7: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
6: Алина Соколова.
8: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
6: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня.
9: 12+.
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: В этот самый момент начинается игра под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания». Ваша задача угадать, кем работает участник этой самой игрушки. Я ему буду задавать наводящие вопросы. И как только закончатся эти самые вопросы, успейте отправить свой вариант в Макс на номер +7 965 115 51 15. Еще раз номер 965 115 51 15. Нужно это сделать в течение 5 секунд после определенного сигнала. Рассматриваются сообщения, которые отправлены только в этот промежуток. Ну, собственно, а теперь давайте знакомиться сегодня в игре «Ты кто такой? Давай, до свидания». Принимает участие Александра из города Нижнекамск. Александра, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Всем привет.
0: Угу. Скромная девушка, которая, я думаю, что скромно будет отвечать на мои вопросы. Начинаем. Дорогая Александра, вопрос первый. Ты работаешь в коллективе или в полном одиночестве на себя?
1: На себя работаю.
0: На себя. Значит, в коллективе у тебя никого нет. Понятно. Например, вот, например, если я получу какое-то... У меня не будет какого-то должного образования, я смогу выполнять твою работу?
1: Да, конечно, сможешь.
0: Смогу, легко и просто. Так, а если говорить общими словами, что ты делаешь для людей?
1: Доставляю радость. Делаю улыбку им.
0: Ага. Так, а с овощами, с продуктами питания ты имеешь дело?
1: Имею дело.
0: У тебя на работе есть педтехника?
1: Есть.
0: А твое рабочее место находится в офисе или где-то в другом месте?
1: В другом месте.
0: На работе у тебя есть плита, кастрюли, крышки?
1: Нет.
0: А расфасовкой товаров ты занимаешься?
1: Не занимаюсь.
0: И еду тебе готовить тоже не приходится?
1: Не приходится.
0: Какая Александра из Нижнекамска-то у нас сегодня загадочна. Попытаемся давайте угадать, кем работает Александра. Город Нижнекамск. Номер для ваших сообщений 965-115-51-15. И варианты прилетели следующие. За 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Все, другие сообщения больше не принимаются. Екатерина пишет, что ты работаешь консультантом. Непонятно, правда, каким. Торговый представитель. Такой вариант. Следующие варианты. Повар. Директор продуктового магазина. Продавец. Сотрудник. Сотрудник ботанического сада, может быть, ты? Александра.
1: Нет.
0: Нет? Еще вот парочку вариантов, которые успели прилететь за 5 секунд. Агроном, лаборант и биолог. Ну, хоть кто-нибудь угадал?
1: Никто.
0: Печально сказал Александра. Это наш проигрыш, дорогие друзья. Но наш проигрыш зато уверена победа девушки Александры из Нижнекамска. И знаешь, сейчас, Саша, вся страна прям ждет, не дождется, когда ты признаешься, кем ты работаешь на самом деле. Чем ты занимаешься? Давай, рассказывай.
1: Я доставляю продукты людям, посылки разные.
0: Ну кто ты у нас? Курьер получается?
1: Я курьер.
0: А, теперь я понял, почему ты доставляешь людям радость. Они такие приходят, открывают дверь, а ты уже с посылочками, с пакетами. Они такие довольные и счастливые. Александра, а тебе нравится вот доставлять людям радость, когда они открывают дверь, уже с улыбкой на лице? Им никуда не приходится идти. Продукт уже все на месте. Ты сама получаешь удовольствие от этого процесса?
1: Получаю.
0: Это прекрасно. Сейчас ты еще и получаешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Я тебя поздравляю с этим. Молодец. Сашенька, дорогая, ну и как курьеру, я тебе желаю в Нижнекамске хорошей погоды сегодня. Договорились? Постарайся ее сделать. У тебя получится, я уверен.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас малооблачно и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 30 градусов тепла. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Июнь заканчивается громко вместе с «Фапапап». Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня – большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30 на сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал, и ночь, наполненная эмоциями. «Фапапап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11.
4: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект «Первые лица». Интерактивные зоны для детей, гастрономический фестиваль от ресторанов города, анимация и кино под открытым небом. Хедлайнеры вечера – группа «Мира Прожик». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и ассоциации датских шефов. Категория 0+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Lights, camera, action.
1: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: крови, это Димон Белых. Дима Белых.
1: Знаете, я вспоминаю часто очень мультик Винни-Пуха. Помните, когда застрял кролик? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я лучше вперед, не, я лучше назад. Доброе утро. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, ДФМ, Ростов-на-Дону. Программа называется «Party Time». Сегодня у нас с вами, ну, ребята, не побоюсь этого слова, экватор недели. 24.06, ребята! Для гуманитариев 24 июня, ребят. Доброе утро. Вот именно доброе утро надо говорить в Ростове-на-Дону, даже если уже без 5-12 дня. Надо говорить доброе утро, ребят. Ну, то есть мы этим обозначаем, что у нас утро доброе, оно длинное, да, а потом у нас наступает обед, а потом мы уже говорим добрый вечер. Нормально, это ростовская тема. Так, значит, программа называется «Party Time». Время вечеринки наступило. ДФМ Ростов. И сразу напомню о нашем едином номере. У нас есть единый номер для ваших сообщений. 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Запишите наш новый контакт. Ну, как бы он единый номер. И пусть он у вас будет всегда в записной книжке, знаете, с пометкой «Избранное». О, как я понтанул. Доброе утро! Ребята, есть 320-104-6, что это за цифры? Это цифры телефона студии и паблик ВКонтакте ДФМ Ростов. Что сегодня можно отпраздновать? Давайте посмотрим, прикинем. Прикинем сейчас мы это к этому. Значит, сегодня, друзья, Международный день женщин в дипломатии. Ох ты! Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Так, сегодня день Республики Чувашия, друзья. Сегодня, значит, могу так сказать, по именинам два избранных есть человека, да? Сегодня Ефрем и Мария отмечают именины. С праздником! Дорогие друзья, сегодня, значит, такое событие в Эквадоре проходит у наших друзей из Эквадора. Знаете, как называется? Сан-Хуан Баутиста в Эквадоре. Ну, чтоб вы знали. Да. Это праздник. Он проводится ежедневно в Эквадоре. В Эквадоре, да, проводится ежедневно. Это, значит, праздник, наверное, в честь как бы Земли. Ну, вот примерно как Земли. Как они отмечают? Ну, все по-разному. Ну, теперь вы знаете. Ну, типа, знаете, как у нас был такой старый дедовский праздник, типа Иван Купала. Вот примерно то же самое в Эквадоре. Только в Эквадоре называется Сан-Хуан Баутиста. Вот так правильно. Вот так. Сан-Хуан. Сан-Хуан. Представьте, сейчас бы у вас коллегу звали Сан-Хуан. Как бы вы к нему обращались? Так, дальше. Что еще по ярким событиям? Кстати, друзья, было основано царское село близ Санкт-Петербурга. Тоже очень важная для нашей страны новость. Ну и теперь вы в курсе. Так. Значит, в этот день много лет назад было образовано Советское информационное бюро. Оно называлось, помните, сокращенно Софинформбюро. В Москве, в столице нашей родины, состоялся тот самый легендарный Парад Победы, ребят. Да. Это было 24 июня в 1945 году, ребят. Да, это серьезная очень дата, это серьезный парад. Очень много кинохроники есть, не только черно-белой, но и цветные есть кадры этого великого парада. Так что вот сегодня, много лет назад, состоялся парад Победы в городе Москва. Ну и, соответственно, все это было отмечено нашей страной в полной мере, мне кажется. Помимо 9 мая, ну, вот тот самый парад, это история наша. И из мира культуры и искусства в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино». Ну, и, кстати, культовый, значит, прошел концерт в Лужниках. Вы, наверное, видели очень много видосиков в Лужниках. Вот как раз это было спустя много-много лет, да? То есть этот концерт прошел 2 или 3 дня назад, по-моему, этот концерт в Лужниках. Причем, знаете, инсталляция была оформлена очень круто. То есть раньше в советское время у наших родителей было табло. Ну, на табло, ну, это не то, да я сейчас табло дам, табло погашу. Нет, это не то. Табло — это такой экран был, из лампочек. И показывали, кто с кем играет или кто выступает. И вот это ретро-табло было как раз на последнем концерте в Лужниках у Виктора Цоя группы «Кино». И сейчас концерт начинался со всей инсталляции современной, но это табло вот именно в том самом винтажном стиле и горело буквами «Кино». Ну, я так думаю, что видосики вы увидели. Вот этому культовому концерту сегодня исполняется вот столько лет. Так, друзья, значит, мы начинаем. Темы эфира пока нет. Доброе утро, любимый город. Ну, сейчас дадим музла, а потом дальше вернемся. Если что, пиши как-то, рассказывай. Может быть, что-то новое у тебя есть или интересное. Поделись. Поехали.

Оп! Ребята, доброе утро еще раз. Спасибо большое за респекты, за пожелания каких-то ярких моментов в жизни. Такие есть, знаете, личные. Но это некорректно читать в эфире. Спасибо за добрые слова. Огромное. Так, ну поехали, ребят, поехали, посмотрим. Уже люди на связи. Привет, Димон, Воронеж, слушаю онлайн. Привет, Ростов. Здорово! Серега, здорово! Сережа нас слушает в Воронеже. Большой привет передаю Птичкиной, а то никак не может встать с кровати после вообще, ну, как бы, ну, я не знаю, после гуляния. Слушай, ну, как бы уже пора бы встать, что, 11 утра, это вы что? Ну, это уже люди спать ложатся. Доброе утро, сегодня день вожатых. Знаешь, у меня не было, Володя, такой информации. Ты вот прислал сейчас, ты знаешь, мы прям вот прям аплодируем тебе. Вов, ты теперь нас просто просветил, мы теперь знаем, что день вожатых. Вот пишут, что день вожатых сегодня. Поздравляем нашу доченьку Тимофееву Софью. Желаем здоровья, успеха, благополучия. Семья Тимофеевых. Володя, мы теперь в курсе. Все. Молодец, Володя. Молодец. Привет, ZFM. У меня сегодня настрой очень яркий. Я хотела бы какой-то внезапности, но не знаю, с чем это связано. Не можете ли мне ответить на вопрос Марии? Маришенька, ну, как бы, понимаешь, вот мы, вот, допустим, я вот как, ну, там, как парень, как мужчина, я не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что я, ну, не знаю. Я, во-первых, не доктор, и женскую физиологию я, ну, как бы не изучал, и это прочувствовать очень сложно. Поэтому тебе могут только девочки ответить на этот вопрос. Что тебе с этим делать? Знаете, ну, давайте не об этом сейчас поговорим. Я сегодня хотел вот какую тему обсудить. Ну, смотрите. У каждого человека есть, ну, какая-то своя история. Ну, понятно, у каждого есть своя история, после которой остается только развести руками. Знаете, как, ну, так, бывает такое произойдет, и я до сих пор не понимаю, как это получилось. Знаете, когда вот ты там, ну, мастер своего дела, да, работаешь с автомобилем, человек приехал, значит, тебе, ну, знаешь, к тебе приехал человек, ну, поменять, допустим, лампочки в головных фарах, да, ты случайно кувалдой зацепил крыло, и ты потом говоришь, я вообще не знаю, как это получилось, так, вот. Ну, то есть, я предлагаю сегодня вот о чем поговорить, значит, у каждого есть своя история веселая, вот типа этом, до сих пор не понимаю, как это получилось, да, как-то случайно встретил любовь и понеслось, там, или, может быть, как-то нашел работу мечты, ну, вот разные бывают, да, ситуации, поэтому я сегодня предлагаю, как бы вот, тему такую общую, знаете, продолжить, ну, не фразу, а рассказать историю, допустим, если у вас есть какие-то истории, я, типа, вот, ну, начало такое, чтобы проще было, легче, да, я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось, и вы продолжаете, что получилось. Это будут не про какие-то отношения, не про бывших, а вот, ну, вот, про, вот, кстати, давайте я вам пример сейчас приведу. И, кстати, еще одно, не одно, а первое сообщение по теме прилетело. Вот, ну, примерно так. Я до сих пор не понимаю, как это получилось. Допустим, опоздал на автобус, там, что-то, волновался все утро, а потом, когда приехал, а оказалось, на работе нет света, и все, можно было не слышать. Понятно? Ну, вот. Тема такая. Ну, вот, кстати, первая уже есть. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Поехал на рыбалку один, а вернулся с компанией новых друзей. Теперь каждый год отдыхаем вместе, и жена моя не просит. Вот, пожалуйста. Вот о своем. Да? Класс. Сразу, вот, ребят, как здорово, когда вы сразу начинаете быть на связи, да. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Устроилась на работу временно на 3 месяца. Прошло уже 7 лет. Класс. Так. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Перепутала номер телефона, а через год этот человек был гостем на моей свадьбе. Ну как, слушай, я думал, там сейчас будет, он стал моим мужем. Гостем на моей свадьбе. Слушай, ну хорошо, в любом случае, Лен, тебе большой привет. Ну, хорошо. Ребят, в общем, тема такая. Давайте, ну, еще раз озвучу, если только подключились. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. И рассказывайте какую-то историю. Знаете, если сложно рассказать о себе, говорите, у одного моего знакомого, и поехали, и понеслась.

0: Вот тоже есть хорошее сообщение. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Купил лотерейный билет просто потому, что сдачи не было. Единственный раз выиграл, но немного. Слушай, да мы все выигрывали понемногу, да?
1: Реклама.
0: Внимание! Ростов умеет гулять, а ресторан «Раковарня Роколов» умеет принимать гостей. Донская кухня, раки и атмосфера старого телеграфа. Соборная, переулок 24. Роколов. Не только про еду, про людей, про отдых и про город. Вы знаете, вчера, от себя добавлю, были на встрече, и как раз вот встречу проводили в Роколове. Ну, нереально потрясающее место, как сказала наша гости из недалекого города, из Туапсе. Приезжала и говорит, потрясающее место. Рекомендую.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

show.

0: Поехали по теме, ребят. Ну, прям пошло уже. Я думал, сегодня жарко все-таки. Нет, молодцы. Все на связи. Поехали. Итак, у нас тема. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Так, поехали. Я так до сих пор не понимаю, как это получилось вообще и почему так вышло. Вышла на прогулку без настроения. Я вернулась с ощущением, что жизнь прекрасна. Иногда город умеет удивлять. Ой-ой-ой, вот прям девичье сообщение, да? Иногда город умеет удивлять. Зачем они так... Знаете, мне еще вот сейчас опять волна пошла снова в соцсетях. Девочки, знаете, они, ну, сделали выводы. Они уже, знаете, не делают это, знаешь, с днем рождения меня. Уже так не делают, знаете как? Знаете, как они делают? Они размещают фотографию и просто маленькую циферку возраста. Типа, ха, смотрите, зачем вы это делаете, девочки? Ладно. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Хотел уволиться в понедельник, а во вторник получил повышение. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Поехала отдыхать одна, познакомилась с компанией, с которой дружу уже 5 лет. Здорово, прям породнились. Я до сих пор не понимаю, Дмитрий, как вообще я могла в такое попасть. Искала квартиру, а нашла очень хорошего молодого человека. До сих пор общаемся, сделал предложение.
1: Ну так замечательно.
0: Некоторые едут к Розе Сибитовой, как она, Сибитова. Ну, понятно, да? Вот к ней едут, да. А у тебя так получилось. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Опоздал на самолет, а потом узнал, что именно в этот день встретил человека, который изменил мою жизнь кардинальным образом. Я не понимаю, как это получилось. Зашла выпить кофе и случайно встретила одноклассника. А теперь у нас, оказывается, 2 детей, и я за ним замужем 12 лет. Оказывается. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Купила платье на распродаже, а именно в нем получила предложение руки и сердца. Странно. Но это вот написала девочка, правда, без подписи. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Решил пойти в спортзал всего на месяц, а теперь это часть моей жизни, и я еще и участвую в разных катках. Ну, слушай, ну катка, мне кажется, это... Катка это более, знаешь, как к киберспорту все-таки, да? Киберспортсмены, катка. Ну, у тебя катка хороша. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Поехала на море лечить нервы, а вернулась с новыми планами на жизнь. Мне это нравится история. Вот знаете как, вот мужчины меньше, реже всего говорят о планах на жизнь. Вот, ребят, замечательно. Нет, есть ребята, это вот, ребята, знаете, эти альпака-мальчики. Знаете, альпака. Видели альпаку, да? Вот она такая кучерявая альпака. Такие пушистики. Альпака-мальчики такие худенькие такие. Вот, в оверсайз такие худенькие. Ну, такие, как, знаете, как тростиночки. Вот у них какие-то планы на жизнь такие. Все они в соцсетях говорят за меня. Как девочки, вот. Почему так? Не надо вообще о планах каких-то говорить, да? Вот, ну, мне нравится, конечно же. С новыми планами вернулась. Видите, как здорово прокачала себя. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Потерял кошелек, а его вернули со всеми денежками. До сих пор не верил в людей, теперь верю. Здорово. Слушай, ну ты отблагодарил людей хотя бы? Тут нужно было отблагодарить. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Одна случайная поездка полностью поменяла круг общения. Я не понимаю, как это все вышло. Зашла в магазин за хлебом, встретила старого друга, поговорили с ним 2 часа, и пролетела искорка. Понятно? Ребята, понятно? Искорка за хлебом. Как это в том анекдоте, да, хорошо за хлебушком сходить. Привет, ДФМ, я вообще не понимаю, как же так? Я хотел жениться 1 раз, а женился 6 июня в 3-й раз. Я не буду твое имя называть, это не надо. Ну, слушай, ну, как бы, слушай, на 3-м надо остановиться, понимаешь? Такая тема. То есть уже 3-й раз, ладно, 1-й, может быть, там был холостой, дал штангу. 2-й, как бы, хотел, но не совсем срослось. 3-й должен быть финальным. Ну, это уже так, знаешь, это уже мудрецы говорят. Ребята, а погода. Погода.
2: В Ростове 28, тепла малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 30 градусов тепла, ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
3: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
4: Чтобы хорошо жить,
1: Нужно хорошо есть! Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 87 92. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Резко как, резко. Хороший трек тоже, да? Так, поехали дальше, ребята. Вот здесь тут, ай, ух, аф. Ну, тут взрослые сообщения есть, я не могу. Даже причем взрослые сообщения бывают, приходят не только от ребят, а от девочек приходят. Это вообще пугает, ребят. Там такие бывают взрослые сообщения, но нельзя. Тоже интересно. Я до сих пор не понимаю, как вообще получилось. В детстве мечтал работать в определенной компании. Сегодня там я уже руководитель отдела. Слушай, ну мечты сбываются. И сразу спойлер пошел. Компании, у которой этот девиз, да? У кого этот слоган. А я не понимаю, как это получилось. Просто написал сообщение человеку, а потом началась лучшая история в моей жизни. Не понимаю вообще. Приехала в Ростов на пару дней, живу здесь 15 лет. Приехала! Ну, с приездом. Видишь, как хорошо. Приютил тебя наш любимый родной Ростов-на-Дону. Я не понимаю, как это получилось. Однажды согласилась на предложение, которое я вообще не планировала принимать. Теперь считаю это лучшим решением. Вот заметьте как. Вот вроде бы что-то и написала, но о чем точно не понятно. А? Вот замечательно. Так. Дальше. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Пересел за другой столик в кафе и встретил там свою будущую жену. 11 лет вместе. Пожалуйста, вот вам. Волшебство есть. Волшебство волшебное. Чудо чудесное, расчудесное, да? Так, я не поняла. Хотела купить одну вещь, а в итоге нашла новое хобби. Я тоже не понимаю, как это происходит со мной. Почему так? Поехала на концерт одна, вернулась с кучей новых знакомых и с, как вы говорите, Дмитрий, МЧ. А? Это не я говорю, девочки. Это вы нас так называете своим МЧ, МЧшкой. Ну там, ладно, Зая, Кися, мой. А еще, знаете, вот они настолько, девочки, знаешь, мой. Мой что-то засобирался к друзьям своим, футбол смотри. А я сказал, нет! Так, ребят, ну, конечно, футболист я вчера смотрел, конечно. Да, вообще, Португалия. Ну, смотрели, наверное, да? Конечно, да, много интересного, да, впереди нас еще ждет. Так, хорошо, не отвлекаюсь. Я до сих пор не понимаю, как это получилось. Вроде бы обычный разговор в очереди перерос в дружбу на годы. Я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Поехала помочь другу с переездом. Познакомилась там с молодым человеком, а оказался мой будущий муж. Я не знаю, купила собаку ребенку и больше всех привязалась к ней. Ребенку собака уже не интересна. Я не знаю, как так получается, но каждый вечер полностью меняю свои планы на утро. Думаю, буду просыпаться и заниматься спортом, но пока ничего не получается. Ну, надо работать над собой. Так, значит, пишет человек. Помню, когда был маленький, ко мне пришел друг в гости поиграть. Мама пошла в магазин ненадолго. Так вот, мы за это время выкинули с пятого этажа все игрушки. Потом пошли продукты из холодильника. А еще кайфово с балкона яйцами кидать. Согласны, пацаны? Да, значит, выкинули из холодильника, значит, продукты. Потом пошли папины инструменты, следом обувь, шапки, стулья. В общем, отправили туда же. Не помню, как так получилось. Влетело от души. Да, конечно. Ты знаешь, родители вернулись из магазина. А там все. Вот, но самое прикольное, это, конечно, ну, согласитесь, да, вот берешь так яичко, особенно когда высокий-высокий какой-то этаж, так и спрятался туда. А еще мы еще что делали? Ну, ладно, яйца это дорого было, и там могло влететь. Мы наполняли воздушные шарики водой. Вот это было приключение. Но потом приходили люди, конечно же, снизу, потому что понимали, как вычислить по окну, откуда прилетел этот шарик с водой. Приходили, и дома были вопросы. DFM Party Time. Party Time.

0: Summer Jam.
1: Да, да, да, да, соглашаюсь сам с собой, да. Ребята, спасибо большое за откровение, но я не могу, вот вы все равно присылаете, это, ну, это здорово, это очень важно, мы ценим очень ваше отношение к нам, что вы делитесь очень личным, есть даже очень сокровенным, глубоким взрослым, но мы же, вы понимаете, вы-то можете это прислать, написать, да? Но озвучить в эфире мы это не можем. Поехали дальше. Я не понимаю, как это получилось. Впервые услышала DFM в больнице, лежа на операционном столе, и теперь это моя любимая станция. Елена, Лена, очень здорово. Очень здорово, что вы с нами. С выздоровлением. Слышишь, что ты читаешь мое сообщение? А я вам сейчас скажу, ребята, знаете, я сейчас читаю сообщения, которые пришли в 14-ю минуту. Так что давай вот это, без этого, слышишь? Вот. Так, я до сих пор не понимаю, как это вообще получилось. Искала старую фотографию на компьютере, нашла резюме, которое когда-то забыла отправить, отправила, и спустя несколько месяцев я получила приглашение на очень хорошую должность. Супер! Инна! Супер! Я не понимаю, как это получилось. Заблудился в чужом городе и спросил дорогу у прохожего. Сейчас это человек крестный моего сына. Слушай, ну прям история для кино, короче. Не знаю, что произошло. Однажды не смогла уснуть ночью и включила радио. Услышала историю, которая помогла принять важное решение и полностью изменить жизнь. Катя, Катюш, слушай, я вот, ты знаешь, я в нашу Российскую Академию Радио, нашим радиоакадемикам пошлю твое сообщение. Знаешь, для того, чтобы, ну вот, они могли показать это нам, радистам всем, да, уже в презентации, там, на будущих конференциях, насколько радио активно может еще помогать. Слушай, супер, спасибо.
2: Спасибо.
1: Ну, я такой проброс делаю, что, наверное, DFM ты услышала сейчас там. Да не будем о конкуренции. Ладно, так. Купил велосипед просто для прогулок по выходным. Почему так получилось? Но я уже 4-й год участвую в любительских соревнованиях. Вот так. Молодец. Опоздала на собеседование на 20 минут. Была уверена, что все пропало. Меня все равно взяли. Удивительно, я не знаю, как это получилось. Слушай, ну, может быть, они увидели в тебе хорошего, глубокого специалиста. Понимаешь, может быть, еще и симпатии сработали. Тут же важно, вы понимаете, в чем дело? Вот с HR-ом даже, когда общаешься. Ну, если ты там не тупишь, ты не на ручнике, не пришел там, знаете, этот человек пришел устраиваться на работу, здесь с HR-ом общается, такой, вообще душевно, от души. Поковырялся в носу, так, знаешь, а стул снизу, а сидушку вытер и продолжай говорить. Нет, ну, то есть, если адекватно, просто еще очень важна не только там какая-то риторика, общение, правдивые истории, да, но еще и визуальный контакт очень важен. Ну, значит, где-то симпатии проскочили, такие человеческие, это вполне нормально. Так, тоже хорошо, смотрите. Ну, хорошо. Я до сих пор, Дмитрий, не понимаю, как это вообще получилось, хотя писать вам не хотела. Понятно? То есть сначала женское сообщение, да? Взяла котенка на временную передержку, прошло 5 лет, кот по-прежнему считает мою квартиру своей квартирой, а он мой настоящий друг. Вот так. Хотя писать типа не хотел. Знаешь, напишу вам, но хотя писать не хотел. Вот это женские истории точно такие, знаете, 100%, да? То есть, когда девушка вот там что-то говорит, слушай, я вот тебе обращаю, вообще не хотела к тебе обращаться по этому делу. Вот. Ну вот, это знаете что? Она хотела обращаться. Просто она как Жень, как девушка, она не может, понимаешь, сказать, что она хотела обратиться. Она, то есть, вот этот свой статус-кво сохраняет. Знаете, такая, вот и не хотела. Молла. У меня сейчас коллега в студию заскочила, я попал, она так говорит постоянно всем, леопардовая наша. У нас тоже девочки в леопардовом есть, к сожалению, в компании. Так, не знаю, как получилось, просто пошел гулять вечером по набережной, встретил старого знакомого и получил очень много информации. И, пользуясь этой информацией, обрел новую работу. Станислав, Стасян, красавчик. Не знаю, что случилось, собиралась поехать отдыхать в одно место, но в последний момент все поменялось. Теперь каждый год езжу именно туда. И знаете что, такое многоточие? Геленджик! Браво! Та-та-ра-та-та! Ребята, а кто-нибудь бывал в Геленджике на открытии сезона курортного на карнавале? Вот можете сейчас написать. Бывали? Видели, что это такое? Геленджикский карнавал, когда было открытие сезона, там, до пандемийной, вот эти истории все. Кто был, помнит кто-нибудь? Если помните, ну, тоже напишите и отзовитесь. Так, вот тоже интересное сообщение. Я, Дмитрий, не понимаю, как вообще такое происходит и получилось. Вышла на улицу вынести мусор. Встретила соседку, поговорила с ней 2 часа. Теперь мы дружим с семьями. Вот он, пожалуйста, был. Пожалуйста. Та-та-ра-та-та-ра. Так, ребята. Кстати, у меня есть подарок. Буквально вот после следующего трека этот подарок разыграю. Что это будет, ребят, не скажу, но сейчас, наверное, в начале звук. Мы сейчас прокачаем трек от Нелли Фуртадо. Это твой выпускной, это может быть начало твоей клубной жизни. Сейчас многие сделают погромче, девочки вспомнят, как они двигались под этот трек в одном из ярких клубов Ростова-на-Дону. Поехали. Поехали.

0: Па-пара-па-пара-пара-пара-пам-парам-парам-пам. Ребята, у меня розыгрыш. Начинаем. Знаете, как в том анекдоте? Раз, два, три, четыре, пять, начинаем разогревать. Разогревать, да, разыгрывать. Вот по-южному. Разыгрывать начинаем. Нормально этот конкурс сейчас будет, ребята. Ага. Знаете, есть люди, которые через каждое слово, какое-то слово паразит бывает. И вот у меня есть один знакомый, он говорит, я, Димон, поехал, на рыбалку, и я, тяну этого леща. Вот, прямо сейчас начинаем розыгрыш. Ребята, у меня есть сертификат на квадрики. Па-па-па-па-рап. Итак, внимание, давайте все по очереди. Друзья, спонсор розыгрыша ИП «Милованов» Роман Николаевич. Квадросафари – это прокат квадроциклов в 10 минутах от Ростова-на-Дону. Здесь можно покататься по маршрутам любого уровня сложности. От прогулки и семейного до настоящего драйва. Вот сейчас внимательно, важная информация. Можно приезжать и с детками. После заезда вас ждет беседка на природе, где можно расслабиться и отдохнуть для взрослых и детей. С 5 лет с сопровождающими. Это очень и очень важно. Но теперь самое главное, это сертификат, который мы разыгрываем, это сертификат на прогулочный маршрут. Так что будьте любезны, выиграйте его сейчас. Как выиграть? Все очень просто, ребят. Сегодня дозвон. У нас есть номер 320-104-6. 320-104-6. Нужно дозвониться в нашу студию. Я задаю вам вопрос, даю три варианта ответа. Если вы отвечаете правильно, вы выигрываете сертификат на прогулочный маршрут от квадросафари и дальше уже приключения. То есть, в принципе, элементарно. 320-104-6. Готовы? Южане, ну погнали. Давайте обратный отсчет, дозвон в студию, а дальше по схеме. 5-4-3-2-1-0. Пуск! Подключаю телефон. Давайте смотрим, кто у нас залетает в эфир. Все очень просто. Самое главное теперь ответить. Дозвониться, а потом ответить. Алло, доброе утро. Здрасте. Представьтесь, пожалуйста, как зовут?
1: Да, добрый день, Дмитрий.
0: Дмитрий зовут. Дмитрий, ну, я могу сказать, что вы практически так, в полшаге от победы и от сертификата на прогулочный маршрут от квадросафари. Да, это реальное приключение рядом с Ростовом в 10 минутах, но сначала нужно ответить на вопрос. Итак, внимание, вопрос, и даю три варианта ответа. А вы дальше уже выбираете, который подойдет. Итак, внимание, какое копытное животное... Как это звучит? Да ты копытное животное! Ладно, какое копытное животное дало название мощным четырехколесным мотовездеходам, приспособленным для езды по полному бездорожью? Три варианта ответа. Первый вариант ответа – кенгуру. Второй вариант ответа – дикий кабан. И третий вариант ответа – лошадь. Вот как ты думаешь, какой все-таки вариант больше подходит для езды?
1: Дикий кабан.
0: Дикий кабан. Уверен прям, вот точно дикий кабан здесь, да?
1: Да.
0: Абсолютно верно, да, красавчик, да. Да, дикий кабан. Квадроциклы часто называют железными кабанами за их мощь и проходимость. Слушай, я тебя поздравляю, у тебя есть сертификат на квадросафари. Вот это приключение. Да-да-да-да-да.

0: это прогулочный маршрут, а остальные какие-то маршруты еще сможешь там уже по месту обсудить и выбрать для себя. Слушай, пользуясь случаем, можешь передать привет кому угодно.
1: Ну, тем, кто узнал.
0: Я понял. Краткость это хорошо. Слушай, оставайся на связи. Трубу не вешай, я расскажу, как забрать подарок. Спонсор розыгрыша ИП Милованов Роман Николаевич. Квадросафари – это прокат квадроциклов в 10 минутах от Ростова-на-Дону. Здесь можно покататься по маршрутам любого уровня сложности, от прогулки семейного до настоящего драйва. Можно приезжать и с детками, а после заезда вас ждет беседка на природе, где можно расслабиться и отдохнуть. Для взрослых и детей с 5 лет сопровождающим. Это очень и очень важно. Вот и все. Поехали дальше.

0: Опа! Ребят, спасибо большое. Вот прям замечательные, какие истории есть. Прям вот, ну, нереально замечательные. Вот написала девочка такую историю. Не знаю, как это получилось. Подошла в клубе к незнакомой девушке. От души призналась, что она великолепно двигается. Ну, там, занимается спортивными какими-то моментами, да. И вот уже много лет она моя лучшая подруга, крестная дочка. И, пользуясь случаем, привет, Леночка. Шпок. Вот так. Не знаю, как это получилось. Как-то в очереди сделал замечание трем парням, очухался со сломанным носом. Бывает такое. Осторожней нужно. Осторожней. То есть, как бы понимаешь... Ну, взвесить, да, взвесить, как бы, сейчас вот готов или трое там многовато, бывает. Ну, видишь, с чувством юмора, с иронией. Так, до сих пор не понимаю, как это получилось. Решил помочь незнакомому человеку завести машину, теперь вместе катаем на рыбалку. Я не знаю, что случилось, на корпоратив шла без настроения. Вот, смотрите, какая интересная история о корпоративах, ребят, тихо. Значит, на корпоратив шла без настроения, собирался уйти через час. В итоге закрывала ресторан последний. А вот есть такой гость. Знаете, то есть девушка закрывала ресторан. Она пришла на корпоратив в рестик. И она его последняя закрывает. Я закрою этот ресторан, кричала она. Сейчас вернемся.
1: Погода.
2: В Ростове 28, тепла малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 30 градусов тепла. Ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Братик, братишка, сегодня я тебе вот что хочу сказать. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большой и удобный кресло-мешок в чудо-кресло на стороне советов 3 – это большое счастье. Рули в чудо-кресло, там кресло-мешки для дома и дачи. Цена от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от чудо-кресла, расслабься и почувствуй себя счастливым, брат.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ребята, спасибо большое. Спасибо большое за все сообщения. Конечно же, не успеваем все то, что вы написали, озвучить. Но, в общем, вечером будет уже другая история. Мира всем, любить друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, слушайте DFM. Всем хорошего обеда. В 16.00 будем закрывать рабочий день.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: на Radio DFM John Summit. Shades of Blue, так называется трек, который мы послушали только что. И я уверен, что многие успели взбодриться. И это прекрасно. Тем более бодрость никогда, мне кажется, не будет лишней. Особенно летом, когда нужно все успеть, и отдохнуть, и попутешествовать, и спорту тоже уделить время. Я, конечно, понимаю, что последним мы всегда, ну так, занимаемся, заставляем себя. Но все-таки надо. Тем более по треке, которые создадут правильный настрой уж точно. Али Фабан, Body Talk. Вот как раз-таки именно этот трек посвящается всем, кто на спорте. А также Медуза, Don't Wanna Go Home. Для тех, кто летом обожает гулять до утра. Скоро, буквально через пару мгновений, здесь на Радио Дефа.
1: Реклама. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
9: Чтобы я рядом с тебя больше не видел.
10: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
11: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист в кино с 25 июня. 12+.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что Радио DFM.

0: справляется. Если говорить о другой звезде, например, о Кэти Перри, ну, понятное дело, что голос у нее не такой сильный и мощный, как у Адама Ламберта, но во время своих выступлений эта девушка, она всегда устраивает настоящее шоу. Вот недавно на одном из своих концертов Кэти Перри, знаете, что с ней? Она оказалась внутри огромной гигантской бутылки. И вот таким образом она взяла и проехалась прямо по толпе своих фанатов. Посмотрите, собственно, на эту самую бутылку с Кэти Перри. Как вам такое предложение? И как там она переворачивалась, как она там кувыркалась? Можете в официальном канале DFM в Максе. Прямо сейчас заходите, подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 30 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит не менее 30 градусов. Ветер северный, слабый, до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Я не знаю, по какой причине, но этот парень нас всегда, как-то, знаете, так предупреждает. Attention, attention, будьте внимательны. Чарли Пут. Здесь на Radio DFM. И трек по названию, как вы уже поняли, Attention. Но я тоже вам говорю, внимание, сюда. Играй!

0: стартует игра. Принимайте участие, поэтому звоните и сегодня. 8-495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. Мне нужен самый активный участник на сегодня. 8-495-956-1012. Набирайте.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
2: Как понять, что ты уже взрослый? А? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
3: Пурга!
2: Перец.
3: Перец.
2: Перец.
3: Пендел.
2: Перец.
3: Пендел. Следующее слово.

0: Доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Обязательно, непременно квиз случится именно сегодня. И случится он для прекрасной девушки Натальи, которая работает бухгалтером из Санкт-Петербурга. Наташечка, здравствуй! Приветствую тебя горячо. Ну, как там у тебя обстановочка на работе? Кредит, дебет, документы, цифры?
1: Документы. Не сходятся.
0: Не сходятся? Опять?
1: Да.
0: Да что ж такое, Наташ? Что будем делать с этим?
1: Как-то исправлять эту ситуацию.
0: Ох, правильное решение. Вот знаешь, не сходится, не сходится. Ты решил набрать нам, поиграть,
1: да.
0: Отвлечься. А потом после игры раз, и все сошлось. Такое же бывает? Бывает.
1: Бывает.
0: Ошибочку нашла? Все. Ну и все. Наташа, чем мы будем заниматься? На протяжении одной минуты я тебе буду задавать вопросы из разных областей, ты на них будешь отвечать, ну а потом мы почитаем количество правильных ответов, а в пятницу среди всех участников квиза за одну неделю выберем самого лучшего, и вполне возможно, этим лучшим станешь именно ты. Наташ, будем в это верить вместе. Ну а сейчас у меня вопрос весьма актуальный. Скажи мне, пожалуйста, ты готова?
1: Да.
0: Ну в таком случае я тебе желаю удачи. Твоя минута начинается прямо сейчас, и, внимание, первый вопрос. Наталья, сегодня празднуют день ромашки. Какого цвета лепестки у этого травянистого растения? Травянистого растения.
1: Белый.
0: Белый, это правильный ответ. На что обычно гадают на ромашки? На урожай и хозяйство или на любовь?
1: На любовь.
0: На любовь, естественно. День опознанных летающих объектов. Послушай заставку известного сериала и скажи, как он называется. Очень известный сериал.
1: Секретные материалы.
0: Секретные материалы, конечно. Как звали агента Скалли, которую сыграла актриса Джиллиан Андерсон? Данна или Динна?
1: Данна,
0: верно. День рождения отмечает Анна Асти. Какое название получил ее альбом 2022 года, напрямую связанный с мифологической птицей?

0: макияж, естественно. Мицеллярная вода – это уже 7-й правильный ответ. И 8-й? Давно такого не было. Это прекрасный результат. 8 правильных ответов.
1: Ура!
0: Ну, слушай, что могу сказать? Дорогая Наташа, дорогая Наталья, у тебя хорошие шансы в эту пятницу стать самой лучшей участницей квиза на этой неделе. Либо завтра тебя кто-то будет пытаться опередить, либо в пятницу. Вот одну из двух. Но будем за этим процессом, как говорится, следить. Наталья, а пока приятны для тебя новости. Ну, во-первых, хороший результат. Во-вторых, фирменный мерч Radio DFM тебе в качестве подарка. Поздравляю тебя.
1: Спасибо.
0: Ну и вот теперь, чувством выполненного долга, давай на всю страну как можно больше, как можно громче, как можно позитивнее. Слово «квиз». Раз, два, три. Наташа.
1: Квиз!

0: Потрясающий результат, по-моему. Молодец, Наташ. Dance Bros, Danny, Hit My Heart. Только что здесь, на Радио DFM. Я, Тимур Белов, обязательно вернусь завтра. Далее встречайте уже Артема Скоропогатова. Счастливо, пока.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 30 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит не менее 30 градусов. Ветер северный, слабый, до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Бурахову Юлиану.

0: Верьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Яна Ибрагимова. Рекомендует.
1: Банкротство, влечение негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предупредительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
4: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
5: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
4: Собираемся, дорогая!
5: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Love Me Again в бодрой версии только что на радио DFM. Ну а если вы, дорогие друзья, никогда не бывали в китайском зоопарке, тогда прямо сейчас предлагаю в него и отправиться. Там, значится, в провинции Хэнань выкатили вакансию в зверинец на должность человека-медведя.
1: Куда вы бежите? Друзья мои, это совсем не страшно.
0: Потому что тот, кто на нее согласится, должен будет просто гулять по вольеру в костюме бурого медведя, рычать и дурачиться. Ну, это мы умеем. И все это 6 дней в неделю по 6 часов в сутки. За год, короче говоря, обещают платить около 1,5 миллиона рублей на наши.
1: Опачки.
0: Так что, если кому актуально, есть рабочая виза в Китае, то почему бы и да, собственно. Всем бодрого, доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. Совсем скоро обязательно разыграем наш фирменный мерч. А пока коротенькая, но все-таки...
2: Реклама.

0: 2 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: Потому что Радио DFM.

0: Дорогие друзья, нежданно-негаданно в эфир радио DFM пожаловала Оксана. Оксаночка, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Оксаночка. Выключайте, пожалуйста, радио и только в трубочку говорим. Угу.
1: Да-да, радио далеко.
0: Да-да, и поближе трубочку, и вас иначе будет не слышно совсем. Оксана! Да, да, слава богу! Фейк-ньюс, Оксаночка, фейк-ньюс! У нас для вас готовы 3 новостных заголовка. Я их прямо сейчас вам озвучу, ну а вы, если определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно, слышите меня, гарантированно получаете наш обновленный фирменный мерч от Радио DFM. Осталось дело за малым – одержать победу. Соберитесь с мыслями. В Японии, Оксана, создали самый тонкий шоколад в мире толщиной 0,3 миллиметра. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Мне кажется, нет.
0: На чемпионате мира футболиста впервые удалили за прикрытый рот.
1: Тоже нет.
0: Артемий Лебедев получил 25 миллиардов рублей на ребрендинг знаковых общественных мест, а именно на обновление дизайна букв М и Ж.
1: Ну, возможно.
0: Ну все перепутали. Ну вообще все перепутали. Давайте разбираться, Оксаночка. А, в Японии создали самый тонкий шоколад в мире толщиной 0,3 миллиметра. На чемпионате мира футболисты впервые удалили за прикрытый рот. И вообще непонятно почему и зачем. Ну и да, неправда это. Артемий Лебедев не получал никакие 25 миллиардов рублей на ребрендинг знаковых общественных мест. А именно на обновление дизайна букв М и Ж. Оксан, вы еще здесь?
1: Да-да, конечно.
0: Ну, не в этот раз. Я развожу руками. А, прям очень расстроились.
1: Конечно.
0: Подарить вам что ли...
1: Первый раз дозвонилась, и такая неудача.
0: Подарить вам что ли приз какой-нибудь?
1: Было бы очень замечательно.
0: Давайте аплодисменты вам просто. Просто аплодисменты вам. Чтобы вы сильно не расстраивались, Оксаночка. А в следующий раз вы покажете, на что вы действительно способны. А пока передавайте привет.
1: Привет всем моим девчонкам с работы.
0: Девчонки! Они рядом, девчонки?
1: Ну, конечно.
0: Девчонки, пошумите, девчонки! Вы же рядом! Классно.
2: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Впервые в честь дня рождения Ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект «Первые лица». Интерактивные зоны для детей, гастрономический фестиваль от ресторанов города, анимация и кино под открытым небом. Хедлайнеры вечера – группа «Мира Прожик». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и ассоциации датских шефов. Категория 0+.
4: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
5: Ора Дарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
12: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
13: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
14: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист в кино с 25 июня. 12+.
15: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что

0: что, прямо сейчас предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1710 году аж около Санкт-Петербурга основали царское село, которое более двух веков являлось резиденцией российских монархов. В 1901 году в Париже открылась первая выставка испанского художника Пабло Пикассо, а в 1935 в Тбилиси заработала первая в мире детская железная дорога.
1: Чух-чух-чух-чух, паровозик.
2: Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
6: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на

0: Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru 18+.
1: Урадарио, ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
2: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект «Первые лица». Интерактивные зоны для детей, гастрономический фестиваль от ресторанов города, анимация и кино под открытым небом. Хедлайнеры вечера – группа «Мира Прожик». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа Центра «Морожка» и Ассоциации датских шефов. Категория 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: элитный настиль врывается в эфир Радио DFM. Ну а у нас с вами, что ни день, то снова какой-нибудь чудаковатый рекорд, разумеется.
1: Не может быть.
0: Может. Британец решил попасть в книгу рекордов Гиннесса, залез в ванну и пролежал в ней 4 дня. Вот только вместо воды он наполнил ее консервированной фасолью в томатном соусе.
2: Что, вас уже выпустили сумасшедшего дома?
0: Ну, получается, что так. А чтобы выиграть наш фирменный мерч, дорогие друзья, сходить с ума не придется. Нужно лишь по моему сигналу первыми дозвониться в студию и отгадать концовочку новости.
3: Понятно.
0: Всем здрасте, мордасти. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. Да и много не работайте, и мало тоже.
4: Реклама. Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что Радио DFM.

Ну что, дорогие друзья, что было дальше, узнаем с вашей помощью уже совсем скоро. А пока, если хотите выиграть наш фирменный мерч, звоните +7 495 956 101 2.

0: Обязательно поднакину вам поводов для праздника на сегодня, а пока самое время поговорить с Оксаной. Оксана, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. А откуда вы к нам пожаловали, Алвали? Рассказывайте, сказывайте.
1: Из Самары.
0: Ага, тоже тепло там у вас, да? Лето, полным ходом?
1: Ну, вчера была осень, да? Сегодня вроде весна.
0: Что вы такое говорите? Гербарий заготовили уже себе со вчерашнего дня?
1: Можно сказать.
0: По книжкам разложили? Жаль, конечно, что так, но я уверен, что лето и до вас тоже доберется. Что было дальше, Оксаночка? У нас для вас готова самая нереальная реальная новость, точнее ее начало, а еще точнее три варианта концовки. Выбирайте правильный, дарим наш обновленный фирменный мерч. А если ничего не получается, слушаем с удовольствием, это очень важно, ваши фирменные приветы. А пока в Перми, Оксан. Чиновники отчитались. О, многоточие вопрос. Чего было дальше? А теперь ваш ход, выбирайте. В своих доходах, устранение лужи или уборки снега?
1: Может быть, уборки снега?
0: Уборки снега?
1: Да.
0: А почему тогда в таком случае не об устранении лужи?
1: Ну, мне кажется, если уж тема нереальная новость, то, скорее всего, именно снег.
0: Угу. И потому что Пермь, Сибирь, да? Как-то все вяжется?
1: Мне кажется, вот это.
0: В Перми, я вас понял. Чиновники отчитались об уборке снега, Оксаночка. Спустя полгода после январского обращения они прислали летние фотки местности и подписали: снега нет. Получите, распишитесь. Аплодисменты, Оксаночка. Оксана! Оксана!
1: Ура!
0: Какая! Молодец! А вас, я смотрю, не проведешь. Это здорово! И по этой причине мы вам торжественно на всю страну вручаем наш обновленный фирменный мерч от Радио DFM и буквально просим передать ваши фирменные приветы.
1: Большой привет моим девчонкам с работы. Вот. И, соответственно, всем прекрасного дня и настроения. И, быть может, все-таки лето в этом году наступит.
0: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
2: Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Впервые в честь дня рождения Ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономический фестиваль от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнеры вечера — группа «Мира Прожик». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Мороз» и Ассоциации датских шефов. Категория 0+.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
8: клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
9: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
10: Ора Дарио, ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Привет, это Миа Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Разгулялась волна.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день улыбки незнакомым людям. Ну или же день без обид и постараться не допустить такую вот ситуацию.
1: Ты отказала мне два раза.
2: Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Ростов, 26 и 27.

0: 7 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощения всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
1: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru 18+.
2: Орадарио, ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
3: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Мы говорили про самый чудаковатый рекорд Гиннесса, который установил британец, пролежав 4 дня в ванной с консервированной фасолью в томатном соусе, то теперь время поговорить о вполне серьезном рекорде, который, к слову, еще и установила наша с вами соотечественница. Российская альпинистка Алина Пекова, попавшая в книгу рекордов Гиннесса, став самой молодой женщиной, покорившей все 14 восьмитысячников планеты, 10 из которых находятся в Гималаях, а 4 в Каракоруме. Вот меньше всего хотел запутаться.
1: Молодец.
0: Всегда приятно получать похвалу от нашего президента. Ну, вы действительно большой молодец. А еще приятно выигрывать и получать звание грамотей, если, правда, хватит знаний по русскому языку, чтобы отгадать правильное ударение. Игра «Слово дня» уже совсем скоро, а вместе с ней возможность обзавестись фирменным мерчем от Радио ДФМ. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня.
2: Реклама. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-948-54-58.
5: А теперь тусовка.
2: On DFM.
5: DFM. Потому что Радио DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть таки наш фирменный мерч. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2.

0: будем надеяться, что с нами прямо сейчас на связи из такси Грамотей Антон. Ему и аплодисменты, собственно. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну что, давайте играться, Антон. Для начала, пожалуйста, вспомните и освежите в памяти, что было по русскому языку. Это важно.
1: Это натянутая троечка.
0: За честность спасибо, Антон. Надеюсь, что хотя бы эта натянутая троечка принесет вам удачу, а вместе с ней победу в нашей игрушке «Слово дня». У нас, как вы уже, наверное, успели догадаться, для вас готов новостной заголовок, внутри которого предательский для вас или нет. Сейчас мы это узнаем. Скрывается слово, Антон, где вам нужно бы правильно поставить ударение. Если все хорошо, то, как и условились, с нас обновленный фирменный мерч от Радио DFM. А если ничего не получается, вы просто передаете свои не менее фирменные приветы. Договорились? Врачи рассказали, что тревожность часто бьет по желудку, появляются изжога и рефлюкс или рефлюкс. Где здесь правильно поставить ударение, Антон? Выбирайте.
1: Рефлюкс. Правильное слово будет. Рефлюкс, гастрит. Это будет правильное слово.
0: На Е, да?
1: На Е, да. Рефлюкс. Да.
0: Ну, вот вы себя и на Е, собственно говоря. Эх, Антон! Да, заброс содержимого желудка в пищевод. Согласно данным русских орфографических словарей, в данном слове ударение всегда ставится только на второй слог. Поэтому правильно говорить рефлюкс, уважаемый Антон.
1: Ну, понял, принял.
0: Ну, натянутая троечка чувствуется все-таки.
1: Да.
0: Давайте, приветики передавайте, мы все во внимание. И водителю тоже, кстати, такси, то можете передать приветик.
1: Да, водитель такси в первую очередь, что довез до дома. Спасибо большое вам. И передаю привет городу Кургану и городу Тюмени.
0: Это был Грамотей Антон.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 30 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в середине дня составит 27 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет? Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар. Ждем именно тебя.
13: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru 18+.
14: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
15: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Тройка лидеров прошлой недели абсолютно неожиданно. Только один участник был на позапрошлой неделе в ней. Открывает тройку New Religion, Bieber X и Faithless.
2: Второе место.
3: Серебряным призером стал трек Hollow, Evan.
2: Первое место.
3: А вот лидерское место прошлой недели досталось Медузе Хенри Кэмэмэл. Работа под названием Don't Wanna Go Home.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
10: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
11: Мирон Проворов.
12: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
11: Алина Соколова.
13: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
11: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, «Малыш-каратист» в кино с 25 июня.
14: 12+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Ну что, перед тем, как попрощаться с вами до завтра...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим на 6 чемпионатах мира. Исследователи выяснили, что для счастья каждому пятому россиянину нужно около 250 тысяч рублей в месяц. А Маргариту признали самой красивой героиней русской литературы. На этом на сегодня у меня все. А здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас 30 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в середине дня составит 27 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
6: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня Роколов. Соборный, 24.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем

0: не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
2: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Здравствуйте, коллеги. Так говорят мои коллеги. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Ау! Какие-то звуки издаю, непонятно. Добрый вечер, любимый город. Всем привет, ДФМ Ростов. Программа Party Time. Любимый город, Ростов-на-Дону. Я вам напомню, наш номер единый. Ребята, у нас есть единый номер. А наших всех мессенджеров, вообще у нас вот есть единый номер для сообщений. 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. В общем, начинаем закрывать рабочий день. Среда, нормальный день. Твоя любимая станция ДФМ Ростов. Ребята, подготовил очень мощный, хороший звуковой массив, вот, который прямо вот сейчас переключит тебя. Если у тебя были какие-то свои тяжелые истории рабочего дня, загрузил руководитель, либо что-то там кто-то из подчиненных не выполнил. В общем, как-то все тяжеловато, непонятно, как-то кисловато. Мы сейчас делаем, чтобы было сладенько. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Мы начинаем это Party Time. Погнали!

Ребят, ну сегодня, знаете как, я не знаю, с чем это связано. Все-таки либо жара уже, вот просто уже вот прям вот началось лето, знаете. Сегодня утром было понятно, что лето вот теперь уже точно ростовское началось, потому что с утра уже было феерично, да. Вот, и вот почему я об этом начал говорить, потому что пошли сообщения вот совершенно разные. Давайте сегодня вечер без темы, вот сообщений уже очень много, вот что у вас происходит, то и пишите. Вот привет, прилетает первый такой, всем огромный привет от водителей западного. Сегодня, наконец-то, закрыли большой проект, который тянулся почти 2 месяца. Настроение такое, будто уже пятница, хотя до выходных еще долго. Ну, недолго до выходных, но столько же, сколько мы проработали, в принципе, да. Привет, сегодня у нашей коллеги Светланы день рождения. Она сейчас делает вид, что работает, а сама принимает поздравления и ест торт. Слушайте, ну, она с вами-то поделилась, ну, поздравили ее. Че, она одна в одно лицо ест торт, что ли? Но вы намекните, скажите, так нельзя, Света. Большой привет передайте всей смене на складе. Сегодня поставили личный рекорд по отгрузке и решили вечером отметить это дело лимонадом и хорошим настроением. Вы знаете, мне нравится, когда наши пишут, лимонадом хотим отметить. Лимонадом! Молодцы какие! Так, еду домой через Ростов. Еду домой через весь Ростов и понимаю, что лето все-таки наступило. Да ты что? Люди улыбаются чаще, в окнах машин бывают закрыты, бывают открыты. У всех настроение видно хорошее и еще играет любимая станция. Сегодня сын получил очень хорошее одобрение. Вроде только недавно начал заниматься этим направлением на своей работе, а теперь уже его поблагодарили. Ну а финансово отблагодарили или нет? Тут просто интересно. Так, привет всему коллективу нашей автомойки на такой-то улице. Ну, говорить не буду, потому что это реклама, ребят. Сегодня было много машин, к сожалению или к счастью, были не готовы. Что касается нас, мы отмыли половину Ростова, мы профессионалы на такой-то улице, ребят. Ну, понятно. Эту улицу все знают, да. Еще называют улица автомоек, но не будем говорить, да, как и где. Хочу большой привет передать своей жене. Мы сегодня ровно 10 лет как вместе. До сих пор спорим, куда ехать отдыхать, но все равно счастливы. Ребят, ну, в Геленджике интересно. Катя просто присылала вот между программами фотографию. Она в Геленджике, соответственно, на пляже. Соответственно, фотография интересна. Все поняли. Добрый вечер. Сегодня впервые за долгое время вышел на пробежку рано утром и понял, что организм удивлен не меньше меня. Но начало было положено. Всем строителям Ростова-на-Дону большущий привет. Сегодня практически закончили объект, над которым работали много-много месяцев. Очень приятное чувство, когда видишь результат своего труда. Ребят, сразу такой вопрос. Банкет будет по этому поводу или нет у вас? Димон, привет, спасибо за эфир. Работаю курьером и практически каждый день провожу с DFM Ростов. Иногда кажется, что вы едете со мной в машине. Но это хорошо, замечательно, это хорошее ощущение. Сегодня наша дочь получила права. Теперь вся семья немного переживает. А она, наоборот, счастлива. Время летит слишком быстро. Ну, вы знаете, каждый день появляются девчонки и мальчишки, которые получают права. Сдают и получают. Конечно же, это будущие водители. Ребята, если вы только и девчонки получили права, вот большая просьба. Вы не волнуйтесь, если у вас будет восклицательный знак желтый, да, на машине наклеен стикер, да, и плюс еще, если девочка, восклицательный знак и каблучок. Понимаете, вы так покажете нам, водителям, что вы только начали. В этом ничего постыдного нет, не стесняйтесь. Просто тогда мы будем понимать, что вы можете исполнить любой маневр, и мы будем просто на чеку тогда. Поэтому клейте стикеры, если вы только сели за руль. Так. Большой привет передайте, пожалуйста, продавцам нашего магазина. Сегодня был такой поток покупателей, что даже кофеек не успели допить. И непонятно почему, но зато день получился веселым. Посчитаем и заработаем неплохо. Так, еще одно. Ну, что-то как-то, ребят, понесло. Вот прям такие, знаете, ростовские новости. Вот это самое кайфовое. Всем привет от рыбаков на набережной Дона. Вышли сейчас в жару, не поняли зачем, но вроде тоже неплохо. Сегодня впервые за долгое время встретился со школьным другом. Они виделись почти 15 лет, а разговаривали так, как будто расстались только вчера. Ребят, погнали, новый трек здесь.

0: Ребята, спасибо большое за сообщение. Поехали, приветы. Ну, такие и семейные есть тоже классные. Привет моей маме, она сегодня испекла пирог и снова доказала, что никакие кафе и десертные не конкуренты нашей настоящей маминой домашней кухни. А вообще маминой кухни нет конкурентов, ребята. Это однозначная история. У нас на работе сегодня появился новый сотрудник. Весь день знакомился и рассказывал местные легенды ему о коллективе. Думаю, он еще не понял, куда попал. Красава. Нормально. Большой привет передайте моей смене на производстве. До отпуска еще далеко. Настроение уже отпускное. Работаем из последних сил еще и шутками друг другу помогаем. Сегодня впервые попробовал кататься на... ничего себе, на сапе. Ничего себе, да? Молодец. Упал всего два раза. Считаю это большим успехом. Красавчик. Всем большой привет огромный. Пробка Нагибина. Это наше все. Мы тут уже почти родственники стали, потому что каждый день... одной и той же ситуации. Музыка спасает. Сегодня коллега... Сегодня коллега проставлялся за повышение. Работать после тортика стало намного легче, но неохотно. Хочу поздравить мужа с новой работой. Он долго к этому шел и сегодня наконец-то подписал документы. Очень им горжусь. Настя, Настюш, поздравляем тебя, твою семью. Сейчас, ну, супер, если срастается все. Так, вот смотрите, здесь привет футбольному любительскому клубу. Димон, передай большой привет, пожалуйста, нашему футбольному любительскому клубу. Сегодня будем играть вечером после жары. Настроение отличное, хотя вчера проиграли. Слушай, ну ничего страшного, знаешь, как в спорте должны быть и поражения. Вот ничья в спорте, это, знаешь, это, ну вот, понятно, две одинаковые силы, но все равно либо победа, либо поражение. Ничейка тоже бывает отмазывает, но все-таки результат желательно, чтобы был позитивный. Но если проиграли, ничего страшного. Так, большой привет всем. Едем домой и уже строим планы на выходные. Хотя только среда. Лично я планирую ничего не делать. И вам всего желаю. Сегодня нашему коту исполнилось 5 лет. Вот смотрите, городские новости прям сегодня на Дефо. Сегодня нашему коту исполнилось 5 лет. Он отметил это тем, что снова уронил цветок с подоконника. Традиции не нарушает, но я уже не злюсь. Молодец. Сегодня впервые моя любимая приготовила плов самостоятельно. Я ее обучал где-то полгода. Вроде вкусно, но есть недоработки. Но я молчал. Слушай, ты знаешь, для крепкой, тихой семейной жизни нужно молчать в этой ситуации. Если она там училась, готовила и сейчас приготовила, и как бы вроде нормально, но есть недочеты, лучше об этом сразу не говори. Потом как-нибудь, позже.
1: Party time. DFM.

0: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
2: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
10: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от «Чудо-кресла». Места хватит всем и отдохнем по полной. «Чудо-кресло» – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов, 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Party time. On DFM. Come on.

вот здесь приветы обычные, простые, есть такие наши ростовские. Передай, пожалуйста, привет Славяну. Очень рад его видеть. Я ему уже это сказал. Хочу, чтобы услышал по радио. Я думаю, Славян услышал. Все. Далее. Далее. Так, поехали. Сегодня случайно... Ух ты, ребят, ну я ждал. Я ждал, когда что-нибудь проскочит о бывших. Не проходит ни одного эфира, чтобы кто-то что-то не вспомнил. Сегодня случайно встретил свою бывшую. Разговорились на полчаса. Очень приятно было видеть этого человека, который являлся частью твоей жизни. Ну, хорошо. Хорошо. Сейчас леопардовые губобровки одобрили твое сообщение. Большой привет передаю всем водителям автобусов. Спасибо за терпение и выдержку, особенно в такую погоду. Сегодня наша команда выиграла корпоративный турнир. Теперь весь офис считает себя профессионалами. Завтра посмотрим, что будет в подведении итогов дня. Ну, вот. А вы каждый день, да, какие-то итоги подводите в офисе у себя? Всем привет! Сегодня, наконец-то, купил билеты в отпуск. Теперь осталось только дотянуть до этого отпуска в августе. Сегодня помогал соседям с переездом. Удивительно, сколько вещей помещается в одной квартире, особенно ненужных. А оказывается, они еще тяжелые. Ну вот. Большой привет передайте моей бабуле. Она сегодня снова выиграла спор со всей семьей, как обычно, оказалась права. Это мудрость, понимаешь? Большой всем привет, кто работает на свежем воздухе. Сегодня реально жарковато. Солнце решило показать, что оно солнце. Пока держимся, пьем много воды, но объект заканчиваем. Сегодня нашему коллективу выплатили премию. Смотрите, у людей премия, ребят. Значит так, сегодня нашему коллективу выплатили премию. Производительность труда сразу возросла в несколько раз. Какая-то магия. Слушай, ну если выплатили премию, и прямо она сразу возросла, производительность. Ты знаешь, ну, мне кажется, производительность так нельзя менять. Мерить сиюминутно, знаешь, вот сейчас, да, то есть это надо посмотреть в течение месяца, насколько после этой премии поднимется производительность, то, что сейчас вот это, знаешь, на порыве, а завтра, а премия же, она, знаешь, она, вот она сейчас вечером есть, ну, вот на работе днем ты получил премию, да, а завтра утром уже ее может не быть, поэтому тут смотреть на производительность нужно не сразу, вот, в моменте, в коротком, а, ну, хотя бы минимум месяц. Большой привет передаю своей жене, люблю ее, она сегодня получила повышение и делает вид, что это мелочь. Я считаю, что это серьезный повод для гордости. Слушай, абсолютно верно здесь, да. Ну и, может быть, устроишь ей какой-то праздник, то есть она, ну, получила повышение. Хотя можно сказать так: солнышко, ты босс, а ну-ка давай-ка организуй-ка праздник, накрой-ка поляну людям тебя с повышением. Большой привет передаю всей нашей дружной компании. Уже начали обсуждать, где будем встречать корпоративные выходные. Через 2 недели у нас корпоратив, а пока еще даже не знаем где. Слушай, ну очень много, кстати, баз отдыха, открытых площадок, где можно в Ростове очень хорошо провести время и мясо пожарить, и поиграть в какие-то спортивные игры, в настолки. Можно просто позагорать, почилить. Очень много мест есть интересных в Ростове. Сегодня встретил человека, которому когда-то помог на дороге. Он меня узнал, а я его нет. Очень неожиданная, неудобная встреча. Он поблагодарил. Сегодня закончил читать книгу, которую откладывал несколько месяцев. Теперь чувствую себя победителем этой лени. Красавчик. Ребят, через пару треков я разыграю сертификат. Значит, это не просто сертификат, а сертификат в рейстик, в ресторан на сумму 3000 рублей. В общем, дотянете, ну, буквально там, я не знаю, 4,5-5 минут, и мы начнем. Поехали. Поехали.

0: Итак, друзья, после такого трека, причем такого нашумевшего на этом треке, очень много написало, и музыкальные критики, и коллеги по цеху там. В общем, ну, что делать? Трек везде звучит, да. А завистники, они, ну, будут всегда, конечно же, и будут там говорить то одно не так в этом треке, другое. Ну, ребят, ну, все чарты везде топчик. Так, смотрите, у нас есть сейчас очень хороший, приятный момент нашего эфира, часть нашего эфира, когда мы что-то разыгрываем. Прямо сейчас мы начинаем разыгрывать сертификат на сумму 3000 рублей. Спонсор розыгрыша ООО «Континент Фуд». Ресторан «Коварный Рыколов» на Соборном, 24. Раки, донская кухня, атмосфера старого Ростова в самом центре города. И это очень-очень важно. Это исторический центр. И это центр притяжения. А еще раньше, вот именно это место, наш старый почтамт, был нулевым километром. Вот именно от этого места, от почтамта на Соборном, ребята, измерялось расстояние до других городов. Это был нулевой километр, и вот до Москвы от почтамта мерилось расстояние. Понятно? В общем, такое место действительно очень яркое, очень культовое, очень такое проростовское, и очень много всяких ростовских нюансов наших местных там есть в кухне. Значит, что хотелось бы сегодня, как хотелось бы разыграть этот сертификат? Друзья, все очень просто. Сегодня по дозвону у нас есть номер 320-104-6. Введу сейчас обратный отчет и, соответственно, на слове «пуск» подключаю пульт к телефонной линии. Тот, кто первый дозвонился, я задаю вопрос. Три варианта ответа. Если вы отвечаете на вопрос, вы забираете сертификат на 3000 рублей. Все элементарно. Готовы? Итак, внимание, начинаю обратный отчет. 5, 4, 3, 2, 1, 0, пуск! Так, давайте посмотрим, кто у нас на связи, кто появляется в эфире. Алло, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, как зовут? Алло.
1: Добрый вечер, Дмитрий.
0: Дмитрий зовут. Дмитрий, ну, в общем, сейчас вопрос, в принципе, для ростовчан, ну, для нас, вот, южан, да, нашего региона людей, ну, несложный. Может быть, каким-то жителям других регионов, которые живут в Ростове или сейчас слушают эфир онлайн, вопрос-то, ну, покажется сложным. Для тебя, я думаю, нет. Итак, внимание, вопрос. Как называется панцирь рака? И три варианта ответа. Первый вариант ответа. Карапакс. Карапакс. Вот, тебе слышно, да? Второй вариант ответа – хитон. И третий вариант ответа – кутикула. Как ты думаешь, как называется панцирь рака? Вопрос может быть и сложный, да, не все знают это. Ну вот, давай попробуем.
1: А второй какой?
0: Хитон. Второй был? Смотри, карапакс. Карапакс. Ага. Второй вариант ответа – хитон. Третий вариант ответа – кутикула. Вот и попали.
1: Сколько ем раков и забыл, как называется.
0: Ну, давай кутикулу откинем. То есть тебе сейчас нужно...
1: Да, кутикулу, да.
0: Да, да, да. Это девочки, вот, которые коготки точат сейчас в бьюти-студии.
1: Наверное,
0: сидят.
1: Первый вариант.
0: Ты все-таки за первый, за карапакс, да?
1: Да.
0: Ну, ударение ставят везде по-разному над этим словом. Я хочу сказать, что это абсолютно верно! Да!
1: Ура!
0: Карапакс! Да, да. Я тебя поздравляю. Слушай, вопрос непростой. Сейчас многие начали думать, как все-таки правильно. Я тебя поздравляю. У тебя есть сертификат на 3000 рублей в ресторан «Коварный Рыколов» на Соборном, 24. И еще есть 20 секунд. Можешь передать привет близким, кому угодно, родным.
1: Всем привет, Ростову привет. Всех с хорошим настроением и позитива.
0: Оставайся на связи, трубу не вешай. Расскажу, как забрать сертификат. Поехали дальше.

Все-таки Тамбов неискореним в этом треке. Вот что бы ни делали, но Тамбов неискореним. А, поехали, привет. Сегодня наши собаки разрешили снять швы после операции. Она счастлива, семья тоже. Большой привет передайте соседям по даче. Благодаря им каждое лето превращается в отдельный сериал. Они очень веселые. Сейчас тоже очень громко слушают DFM Ростов-на-Дону. А, сегодня коллега впервые стал дедушкой. Весь день принимает поздравления, светится от счастья, хотя он молодой, а уже дед. Ну, как вот дед. А, ребят, они появились. Нет, не леопардовые и не губобровки. Нет. И не бьюти. Нет. Ребят, знаете, бухгалтерия здесь. Они пишут. А, Дмитрий, здравствуйте. Мы знаем вашу любовь к бухгалтерии. Передайте, пожалуйста, большой привет всей нашей бухгалтерии. Отчеты закончились, нервы почти восстановились. Можно жить дальше вместе с ДФМ. Наконец настал тот час. Дмитрий пишет. Большой привет передайте моей любимой жене и скажите ей, что я ее очень сильно люблю. Он тебя сильно любит, он написал. И передает тебе, что в июле вы едете в Сириус, несмотря ни на что, Димон из Оксая. Он тебя любит, если ты из Оксая, у тебя муж Димон, он сказал, что вы едете в июле. А как говорится, пацан сказал, пацан сделал, а тут ты уже документально сообщение прислал, поэтому Димон здесь как-то потом сказать, что Зая, ты знаешь, сейчас не получилось, как бы, ну вот, это уже... не зачет. Большой привет передаю всем, кто работает допоздна. Мы вас понимаем и поддерживаем. Вечером помогает одна мысль, что еще можно погулять, потому что лето. Большой привет передаю моей дочери. Она сегодня сдала последний экзамен и теперь официально свободный человек. А сегодня последний экзамен, может быть, какой-то там другой или дополнительный экзамен. Вроде бы как там ЕГЭ закончилось или нет. Вот родители, кто в материале в курсе, дайте маячок. Большой привет всем поварам Ростова-на-Дону. Спасибо за ваш труд, особенно когда домой приходишь слишком уставший, готов.

коричневые, либо там не коричневые, темные, закрытые на суть. Ну, такие все. Они еще, да, знаете, короткая прическа, она такая вся, что вы, я не такая, не земная. Вот эти фотографии лет через 30 мы будем смотреть, будем смеяться, думаем, вот это мир, вот это ужас. Мода, она, смотрите, как говорил один известный кутюрье, мода, она идиотская и странная в двух случаях. Знаете, когда? Когда она только начинается, и когда она закончилась, и ты вспоминаешь, что было модно. Вот это точно. А, сегодня получил сообщение от старого друга, которого не слышал много лет. Договорились встретиться на выходных. Новости такие радуют. Большой привет всему Ростову-на-Дону. Какой же красивый наш любимый город становится летом. Иногда нужно просто постоять, посмотреть, осмотреться и прогуляться по улицам. Ростов forever. Согласен, ребят.

Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

Ребята, ну спасибо большое за сообщение. Тут еще приходит сообщение такое. Поздравляю нашу доченьку Тимофею Софию с днем вожатых. Хорошо. Большой привет передаю Станиславу, Лене, Маше и Алевтине. Вот редкое имя прям. Это реально Алевтина или это никнейм и позывной? Большой привет передайте, пожалуйста, коллегам, которые еще не сидят на совещании. Держитесь, мы верим в вас. А, нет, которые еще сидят на совещании, точнее, да. Прикольно, а вы не на совещании, да? Ну, а сегодня в

0: Впервые за долгое время выбрался на футбол рано утром. Команда наша проиграла, но атмосфера хорошая. Кстати, о футболе уже было. Да, сейчас футбол хорошо либо рано утром, вот в это время наше, да, в нашу вот летнюю погоду, либо вечером, да. А сегодня дочь принесла домой грамоту. Повесили на самое видное место. Гордимся всей семьей. Так это здорово. Вроде пустяк, но так здорово. Большой привет передайте моему брату. Он сегодня купил первую в жизни машину и теперь сияет, как новогодняя гирлянда. А что за тачка хоть? Напишите, что там за тачка. Большой привет всем любителям вечерних прогулок. Это лучшее бесплатное развлечение летом. Сегодня иду гулять по Пушкинской. Большой привет передайте моей маме. Она сегодня сказала, что гордится мной. Иногда этих слов хватает на целую неделю. Вот. Большой привет всему коллективу автосервиса. Работы много, но музыка классная, делает наш вечер. Спасибо большое, мы до 7. Дальше. Сегодня у нас в офисе отключили интернет, отключили воду. Люди впервые увидели друг друга вживую, пообщались и еще на телефоне слушали ДФ. Ну, ребята, все нормально.
1: Нормально!
0: Сегодня нашел старую школьную тетрадь. Оказалось, почерк тогда был у меня намного лучше. Почему сейчас он такой невменяемый? Не знаю. Невменяемый почерк. Всем большущий привет огромный. Хорошее настроение. Всем желаю нормального лета. Купили единственное сладкое... единственная была сладкая черешня. Съели всем коллективом. Большой привет передаю всем, кто сегодня сделал кому-нибудь доброе дело. Таких людей должно быть больше. Вот это хорошее сообщение. Вот, ребята, на этом позитивном моменте мы с вами закроем рабочий день. В Ростове-на-Дону рабочий день закрыт. Ребят, по домам гуляем. Ну и всем всего, помните, как в том меме? Всего хорошего! Все!
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Социологи выяснили, что 80% людей ставят будильник на выходной день, чтобы все успеть. И 100% из них потом этот будильник переставляют. Честно, я также постоянно ставлю будильник, потом, как герой, ее отключаю. Чтобы почувствовать себя, знаете, таким победителем, супергероем. Вот есть Человек-паук, а есть Человек-будильник, который постоянно будет бегать по квартирам и вырубать все будильники, помогать нашему человечеству. Меня, если честно, лень постоянно побеждает. Мне кажется, счет 300-0 в серии с Борисом Всемогущим. И, кстати, к судье у меня вопросов нету, а точнее к музыкальному арбитру в лице радио DFM. Реально это было все честно. Друзья, смотрите футбол, побеждайте лень и слушайте радио DFM. И будет вам счастье.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
4: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Давайте поиграем в мою самую любимую игру. Кто не хочет стать миллионером, а кто хочет получить фирменный мерч от Radio DFM, звоните и побеждайте Бориса Всемогущего. Номер нашей студии очень простой. Плюс 7495-956-1012. У нас все по чесноку. Чеснок я, конечно, вам не подарю, а вот классные подарки, эмоции с большим удовольствием. Звоните прямо сейчас. Плюс 7495-956-1012.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741, 16+.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Июнь заканчивается громко. Вместе с «Па-па-пап». Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня. Большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30. На сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал. И ночь, наполненная эмоциями. «Па-па-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай! Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
6: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Radio DFM. Включи тусовку. Радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
1: Кто там у нас сейчас секс-символ из мужиков? Вы знаете, как проверить человека на возраст? Если вы спрашиваете именно про мужика, вам выдадут Джордж Клуни, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, что там еще понятно? А они же уже деды.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. On DFM.

0: всем параметрам.
1: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Зайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Дикси. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Знаешь как? Нос как? В нос. Нос в нос. Умеешь делать?
1: Нет.
0: Я думаю, что ты научишься. Теперь давай поиграем со мной с Радио ДФМ. Игра называется «Все наоборот», все максимально просто. Я говорю тебе изречение, я его не заканчиваю. Тебе нужно будет закончить мое изречение наоборот. Неправильно. Это очень просто и очень легко. Все абсолютно наоборот. Ты готова?
1: Да.
0: 3, 2, 1. Погнали. Кто старое помянет, тому...
1: Чашка в лоб.
0: Денег нет, но вы...
1: Радуемся.
0: Отлично. Дуракам закон что?
1: Писан.
0: Шла Саша по шоссе и сосала...
1: Колбасу.
0: Я очень рад, безумно рад, что твоя Саша сосет колбасу. Даша, я тебя поздравляю и дарю тебе, блин, нашу фирменную сушку. Что будешь делать с нашей фирменной сушкой, Даша?
1: Идти по шоссе.
0: Отлично. А кому передаем приветы, Дарья? Давай, начинай.
1: Передаю привет всем своим родственникам, городу Абакан и всем своим друзьям.
0: И все? Кому еще?
1: И городу Томск.
0: Это самое главное. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я ем яичницу с медом и вам не советую. Пока-пока.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Be Glove Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Be Glove Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
7: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
8: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в 3А.
9: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
10: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
11: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
12: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
13: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
14: 18+. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
15: Любите домашние блюда? Закажите доставку в застолье. При заказе от 900

0: 99 рублей. Вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-2619-6-00-13-144. 0+.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже в детстве гадала на ромашке и тоже любила кидать картошку в костер. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 24 июня, сегодня среда и день ромашки, а также картофельный спас. Также день Парада Победы 1945 года. Поздравляем всех. Праздник чувств сегодня, международный день феи. Каждая, кто считает себя феей, может принимать подарки. Всемирный день истории, день разноцветных стекол. О, международный день визажиста. Давайте поаплодируем. А также у нас сегодня Варфоломей и Варнава. Варнава-земляничник напоминает нам о том, что земляника в лесу пошла. А еще, друзья, сегодня день токсиков. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Какая фраза выдает человека с отвратительным характером? Вот чтобы сразу не вступать в это токсичное овно, мне кажется, лучше на подлете понимать. Уже по фразам, в принципе, можно определить, что человек отвратительного характера. И какие есть, собственно, у нас мысли с Дмитрием? Я начну первым.
2: Давай.
1: Наверное, все-таки, да. Мне не нравится вот история, когда говорят, тебе не понять. Ну, куда уж нам, боже мой. Глупее вас, естественно, на 3 высших образования. Прикройте окно, мне дует. Обычно еще это так говорят, мне дует. Как будто мы должны метнуться, понимаете, и сразу создать правильную атмосферу для человека, которого то ему душновато, то ему дует. Никогда не поймешь, где там и как. Только не обижайся, но. Вот, кстати, когда говорят «только не обижайся, но», обычно после этого говорят такую гадость, и ты как будто бы не имеешь права сказать: «Слышь ты, что, обалдел, что ли?» Вот ты не можешь это сделать, потому что тебя же предупредили. Давай только без обид. Вот это, конечно, тоже ужасно токсичная фраза. Дмитрий.
2: У меня такой вариант. Давайте посмотрим по чеку, кто что заказывал. Сразу настораживают меня такие люди.
1: Только без обид.
2: Да.
1: Только без обид, но я только чай пила. А вот вы там все остальное набрали, я не понимаю, почему мы должны платить поровну. Алло, я практически ничего не съела, а платить должна... А вот он заказал себе шашлык дорогой из мраморной говядины. Почему я должна оплачивать его мраморную говядину? Нормально? Я вообще считаю, эту корову мне было жалко, я еще буду за это платить.
2: Нет, ну, только без обид, без обид.
1: Только конечно. без обид, конечно. Друзья, обязательно пишите нам ответ на вопрос.
2: Какая фраза выдает человека с отвратительным характером? В группе Радио ДФМ ВКонтакте сейчас появится пост, оставляйте под ним свои комментарии. Ну, конечно, прямой номер для сообщений в любом удобном для вас мессенджере 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Разгулялась волна, а тебе не пощем.
5: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Сегодня 10-й лунный день. Стартанул в 16 часов 2 минуты. И символ этого дня – фонтан. Энергия действительно бьет ключом, поэтому день предназначен для активного отдыха. Лишнюю энергию направьте в нужное русло на добрые и созидательные дела. Также этот день неразрывно связан с семейными узами, с кровным родством. Все, что связано с семьей, сегодня удачно. Можно начать строить семейный дом или как-то пообщаться со своими близкими. Застолье семейно устроить вот в этот день – это очень и очень хорошо. Кстати, люди семейные проживают этот день благоприятно, а вот одиночкам приходится тяжеловато. У них может усиливаться чувство тревоги и тоски. Сегодня можно обрести духовную самостоятельность, но главное – не оставаться в одиночестве. Пообщаться с кем-то очень хорошо, может быть, какое-то пожертвование сделать и так далее. Вот, кстати, коллективная медитация сегодня будет прекрасна. По поводу любви, общение с окружающими будет плодотворным, групповая работа также принесет хорошие результаты, но подробно об этом мы расскажем уже в следующем часе.

0: Итак, Дмитрий, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какая фраза выдает человека с отвратительным характером?
2: У меня сегодня нет настроения.
0: Подтекст. Теперь ни у кого не будет. Это обычно начальники. Вот они заходят с таким лицом, что всему офису становится понятно. Все. Хана. Лучше сидеть, вот эти не отсвечивать, а еще лучше пойти в туалет очень надолго, потому что тебе надо. Ну, просто надо спрятаться от этого ужаса и кошмара. Потому что иногда лучше все-таки увернуться от горячей руки. Потому что если попадешь под эту горячую руку, будет нехорошо. Я прямолинейный человек. После этой фразы обычно льется хамство. Мне б твои проблемы. Ты просто ранимая. Или слишком эмоциональная. Или что ты так близко все к сердцу воспринимаешь. Также, вот у нас тут Машенька пишет. Я сложный, меня не каждый может понять. Не все дотягивают до моего уровня. Нет смысла объяснять, что я имел в виду. Ну, сразу понятно, что Маша в токсичных мужчинах. Это потому что явно какая-то мужская история уже стала профессионалом. Хотя девочки тоже иногда говорят. Я сложный, у меня такой характер. Принимайте меня такой, какая я есть. Полюбите нас черненькими, беленькими нас кто угодно полюбит. Вот некоторые токсичные дамы, которые сидят напротив Дмитрия, они иногда так говорят. Да.
3: Ну что делать? Ну что делать? Приходится.
0: А мне скрывать не надо. Есть люди, которые скрывают свою токсичность. Я не скрываю, потому что я от природы кто? Овно. А если я от природы овно, значит все уже было зашифровано в знаке зодиака. Хотя есть, конечно, овны неконфликтные. Вру. Нет неконфликтных овнов.
3: Конечно нет.
0: Не существует. Потому что мы все честно говорим. Нас не любят за то, что мы говорим все в глаза и не молчим.
3: А что там, кстати, есть какое-то сочетание? Вот кто к овну подходит?
0: Лев.
3: Лев.
0: Идеально, потому что оба огненные, быстро гасятся конфликты. Но овен же еще очень любит хвалить, делать подарки. А лев любит, когда его хвалят и подарки делают. Он готов ради этого, ну, как-то снисходительно посмотреть на какие-то некоторые психи. Вот. Стрельцы тоже идеально, потому что тоже огонь.
3: Вообще удивительно. Я думал, что два огня как раз наоборот. Такая смесь ужасная,
0: ты понимаешь,
3: негасимая.
0: Тут хорошо как? Вот когда два огня соединяются, они, значит, вспыхивают быстро и быстро отходят, быстро гаснут. И это очень удобно, потому что поругались, поорали, быстро все решили, через 5 минут помирились, все забыли. А есть несочетаемая история, когда кто-то вспыльчивый, а кто-то очень долго отходит, очень трудно. То есть вот человек может неделю не разговаривать, ходить. Для овна это и льва, и стрельца, это невыносимая история. То есть лучше быстро все решить и поехали дальше. Поэтому вот есть люди, у которых есть что-то за спиной, а есть вот такие, у которых все сразу вывалят, но зато за спиной чистенько, и нож в спину не вставят. Вот это все-таки очень важно понимать. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим нашу тему. Обязательно присоединяйтесь, напомним координаты.
1: Наши координаты — это группа Радио ДФМ ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений в любом удобном для вас мессенджере 965-115-5115. Go!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741, 16+.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
6: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
7: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
8: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн. Панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: on DFM.
1: А мы прямо сейчас, друзья, лайфхаки вам выдадим. Ну, то есть, что-то такое, что точно сделает вашу жизнь легче. 10 веселых и приятных способов похудеть без спортзала летом. Я считаю, что летом действительно можно сэкономить на спортзале и как-то воспользоваться тем, что дает природа.
2: Конечно.
1: Хорошая погода и все остальное. Вот, например, плавание. Плавание считается одним из самых действенных способов сжечь лишние калории. Поэтому поезжайте не в спортзал, а на пляж. Там можно найти уйму развлечений, это понятно. И как-то получить удовольствие. Дальше. Пешие экскурсии. Прогулки по городу заменят вам велотренажер, беговую дорожку и так далее. 10 тысяч шагов идеально. 10 тысяч шагов в день, и будет все окей. Вы подтянетесь к осени. Вот некоторые подтягиваются к лету, а мы предлагаем вам подтянуться к осени. Танцы. Кстати, сейчас в некоторых парках проводят всякие разные танцульки. Можно там поплясать, как говорится, хорошо, и например, как-то вот хотя бы настроение поднять и в то же время сбросить вес. Аттракционы, друзья, вот это пошли уже самое прикольное, то все спорт. Худеть можно даже тогда, когда мы катаемся на аттракционах, потому что адреналин, он действительно сжигает калории, и если вы там на каких-то жестких горочках прокатитесь, то, скорее всего, сбросите. А, так, сбросите негатив, стресс и калории заодно. Верховая езда, прогулки на лошадях – отличная идея для свидания. Но имейте в виду, что если вы так хорошо часочек покатаетесь на лошади, потом у вас будут болеть мышцы между ног так, что вы сесть не сможете следующий день. Это я вам гарантию даю. Очень. Никто об этом, главное, не говорит. А есть такой момент. Смех. Ну, в общем, очень хорошо отправиться на какой-нибудь классный концерт, поржать, где-нибудь стендап-комик, если выступает и так далее, потому что действительно смех тоже сжигает калории. Массаж. Ну, массаж — это не только летом, это хорошо всегда. В общем, если вдруг вам кто-нибудь подарит сеанс массажа, ну, вдруг кто-нибудь — это ваш близкий человек, который не то чтобы подарит, а вы его заставите. Вот, а тогда...
2: Ну, там максимум, на что можно рассчитывать, это вот это...
1: Рельсы, шпалы. Если хотя бы этот массаж будет, уже хорошо. А вообще, друзья, вы должны помнить, что горячая ванная сжигает калории. Поэтому, если вы в горячей ванной посмотрите фильм ужасов, который, кстати, тоже сжигает калории, страх, оказывается, он влияет на эту историю, то я думаю, что да, к осени вы будете выглядеть просто шикарно со всеми нашими советами. 3, 2, 1, go!
0: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
3: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
4: А вы думаете, у окуня нет зубов?
3: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
0: Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, о пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа по tutu.ru/6+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Introducing Pogo
1: on
0: DFM.
2: А мы продолжаем обсуждать, какая фраза выдает человека с отвратительным характером. Все ред-флаги сегодня планируем собрать. Итак, жаль, что ты это так воспринимаешь. Вот эта фраза точно выдает человека не очень хорошего. Я просто прямолинейная или я говорю всю правду в лицо. Люди не любят правду в лицо. Вот честное слово, терпеть не могут. Вообще все любят, когда их хвалят. Если вы хотите, например, расположить к себе собеседника, просто начните с такого постоянного подбадривания или каких-то хороших слов, комплиментов. Очень хорошо работают. И многие скажут, что он попоцелователь этот человек, да? Ну, пополис, как у нас говорят некоторые с детства. А на самом деле каждый человек любит слушать о себе хорошее. Конечно. И это проще всего. Проще всего подобраться к человеку, если вы будете говорить ему что-то, что ему будет приятно услышать. Но такие люди как раз, они могут вам говорить что-то хорошее, а за глаза говорить всю правду. Поэтому если человек вас только хвалит, делает вам только комплименты, постерегитесь. Посмотрите внимательно, что на самом деле происходит и нет ли чего-то у него там за спиной. Не творится ли у вас что-то за спиной от этого человека?
1: А как же вот этот закон бутерброды, когда, знаешь, надо сначала поругать, потом...
2: Да, так нужно. Вообще, в принципе, ругать человека нужно правильно. Как правильно ругать человека? Закон сэндвича.
1: Вот.
2: Значит, похвали, поругай, похвали. То есть мы сначала говорим, например, Димочка, тебе все-таки так идут эти очки, да, там, например, в серединке мы говорим, ну, брови твои ужасные, но зато очки их скрывают. Понимаете, да? Ну, то есть, это сэндвич такой. Мы похвалили, сделали какое-то замечание, а потом похвалили опять. И тогда у человека вроде как останется мысль о том, что действительно что-то можно изменить, но он не будет чувствовать, что это токсично прозвучало, потому что вы его хвалили до этого и похвалили в конце. Вот пользуйтесь, друзья, это действительно очень хороший такой прием, если вы хотите, как это сейчас говорить, экологично делать замечания другим людям. Так, ну что, мы в ближайшее время, друзья, продолжим обсуждать эту тему. Напомним, как она звучит.
1: Какая фраза выдает человека с отвратительным характером? Наши координаты, группа радио DFM ВКонтакте, прямой номер для сообщений 965-115-5115.

0: Яндекс погоды. Завтра в городе пасмурно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
2: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
1: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
3: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
4: 18+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает. Одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов, встречай! Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.

0: Туси. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Radio DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: 12:03 в Москве. Друзья, по телеку в рубрике «Народные советы» сейчас рассказывают, как из зубочисток построить небольшую дачу. Если такие истории вас не интересуют, слушайте радио, потому что мы подобных лайфхаков не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Паго.
0: Напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какая фраза выдает человека с отвратительным характером?
0: Я такой человек. Я человек не очень. Вот когда человек сразу говорит о себе плохо, другие думают, что он, в общем-то, как-то рисуется или, наоборот, скромничает. А, скорее всего, он просто не скрывает от вас, чтобы потом сказать: «Я тебя предупреждал».
1: А вот я думаю, а что в этом тогда отвратительного такого? Ну, человек, ну, просто действительно честный. Он сразу предупреждает, что, ребят, да, я вот непростой. Могу, извините меня,
0: ляпнуть уверенно.
1: Поэтому вы тоже, когда в разговоре со мной, или, может быть, с обращением ко мне, вы имеете в виду, что можете получить отказ.
0: Да, ну, люди разные. Да? Действительно, я согласна. Действительно. Вот, например, опять я виноват. А, говорится так. Опять я виноват. Когда предлагаешь обсудить ситуацию без претензий, тебе вот такая фраза, что даже обсуждать уже ничего не хочется. Это твои проблемы. Ой, какая ужасная фраза. У меня аж мурашки побежали. Кстати, говорят так. Это твои проблемы. И ты действительно понимаешь, что тебя только что оплевали, и это твои проблемы.
1: Или там высказывал это человеку, да, всю душу излил.
0: Да, он говорит, это твои проблемы. Значит, просто я человек такой, ни под кого подстраиваться не собираюсь. Не нравится, никого не держу. Вот эта фраза тоже ужасная, потому что она показывает, что вы человеку недороги. Если вы человеку недороги, она обязательно будет говорить подобное. Типа, никто никого не держит, никто никому ничего не должен. Я вообще уже много раз говорила, что терпеть не могу вот это «никому никто не должен», потому что я считаю, что в коммуникации человеческой мы все друг другу что-то да должны. Мы должны хотя бы улыбнуться при встрече, хотя бы поздороваться. Уже должны же, да? Уже.
1: Ну, в принципе, если в абсолюте вот так вот говорить, то это, конечно, ну, фраза имеет место быть.
0: Не, ну, эта фраза какая-то уж совсем эгоистичная, на мой взгляд. То есть, когда ты в обществе, ты хочешь, чтобы это общество стало лучше. И чтобы наладить коммуникацию, ты все равно что-то да должен. Вот, например, ты должен не мусорить. Ты должен не делать вокруг себя какую-то грязную, там, не создавать грязную атмосферу.
1: Ну, в принципе,
0: в том же,
1: да,
0: подъезде, например, там, и так далее. Ты должен хорошо относиться к своим соседям, общаться с ними, чтобы, опять же, была хорошая атмосфера. Ну, я не знаю, это просто важно.
1: Ну да, в принципе, противовес, можно сказать, относись к другим так, как хочешь,
0: чтобы относились к себе.
1: Тогда,
0: конечно.
1: В принципе, да, ты уже получаешь, что ты, ну, то, чтобы должен. Ну, это даже не должен или обязан.
0: Да почему
1: это...
0: люди так боятся теперь слова «должен»?
1: Кстати, да.
0: Почему слово «должен»? Должен вдруг стало у нас токсичным. Почему его так боятся? Ведь в этом слове все. Это прекраснейшее слово. Чувство долга. Оно сумасшедшее, сексуальное даже. Вот для женщины, например, когда мужчина испытывает чувство долга. А когда вот это «я никому ничего не должен», сразу представляется какая-то сыночка-корзиночка или девочка-припевочка, которая, ну, как будто бы 5 лет и никому ничего не должен. И тот должен своим родителям кушать хорошо.
1: И шапку опять же.
0: Даже в детстве ты уже кому-то что-то должен. Поэтому мне кажется, друзья, это прекрасно, когда вы кому-то что-то должны. И самое главное, когда вы хотите это отдавать и хотите быть должны тем, кого вы любите и цените. Так, ну что, мы продолжим совсем скоро
1: обсуждать эту тему. Она звучит так: какая фраза выдает человека с отвратительным характером? Пишите в группе Радио ДФМ ВКонтакте, и прямые сообщения принимаем по номеру 965-115-515.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
0: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас про 10-й лунный день подробно. В 16:00 он стартанул. И что нас ожидает и в любви и отношениях? Общение с окружающими будет плодотворным. Групповая работа также приносит очень хорошие результаты. Прощайте обиды. В отношениях с возлюбленным или возлюбленной избегайте конфликтов. Лучше устройте романтический вечер, проведите день вместе. День очень удачен для заключения брака, поэтому если у вас сегодня свадьба, мы вас отдельно поздравляем. По поводу работы и творчества. Один из самых удачных дней для всех бизнесменов, для работников любых профессий, научных сотрудников, творческих людей, карьеристов. Все будет удаваться. Вот фонтан энергии, фонтан успехов, фонтан денежной энергии. Ну, в общем, все сегодня благоволит тому, чтобы вы как-то рванули вперед. Амбициозные, уверенные, действующие люди добьются своего. Не избегайте коллективной работы, кропотливого труда. Сегодня люди настроены на хорошее общение, готовы выслушать других и высказать свое мнение. Важно, мнение должно быть положительным. Отрицательное лучше оставьте при себе, потому что в этот период поссориться тоже довольно легко. Также очень хорошо в этот период искать новых партнеров, завязывать новые знакомства. Очень легко будут разрешаться финансовые вопросы, успешно пройдут операции с недвижимостью. И можно пообщаться с начальством, но избегайте каких-то конфликтных вопросов. Вот такие дела.
0: Погода! Погода!

0: Ну что, друзья, продолжаем обсуждать нашу тему, и сегодня она звучит как?
1: Какая фраза выдает человека с отвратительным характером?
0: Вот сейчас, Дмитрий, мне кажется, вы точно почувствуете свое.
1: Так.
0: Займи денег. Мне кажется, это все-таки не говорит об отвратительности характера, скорее о каких-то обстоятельствах, в которые попал человек. Но есть люди, которые действительно занимают деньги как будто просто так. То есть ты потом заходишь, например, в их соцсети, они там то на Мальдивах, то в ресторане, и при этом должны тебе денег, и об этом даже не вспоминают. И как будто бы этого не было. А когда ты спрашиваешь, слушай, ну там вот мне тут деньги нужны там и так далее. Не-не-не, ну что ты, сейчас не время, сейчас вот так, сейчас вот сяк. И никогда тебе в итоге ничего не возвращают. При этом живут, кстати, иногда даже лучше тех, у кого деньги в долг брали. Парадоксально, но факт.
1: Фраза «денег нет» как раз говорит о отвратительном характере.
0: Мне кажется, да. Когда они особенно у человека есть, и он действительно относится к тем, кто берет чужие, а возвращает свои. Когда вы слышите очень много «я», то подумайте, стоит ли с человеком иметь дело. Лесть в любых проявлениях – это корыстные людишки, которые хотят реализовать свои цели за ваш счет. И некоторые, между прочим, повышение получают этим путем. Ничего,
1: ну, да.
0: Не кашляют по пути, вы знаете, совершенно. Не фраза, а действие, когда навязывают собственное мнение. Ты все преувеличиваешь, этого не было, тебе показалось. Но это классический газлайтинг, друзья. Кстати, это ужасная манипуляция, имейте в виду. Здесь вы можете, когда слышите такое, в принципе, подумать, что вы уже с психопатом. Не просто с человеком, а именно с психопатом, если он постоянно вам говорит, что вам все кажется. Я не такой, как все остальные дураки, я умный. Ты мне должен или должна, потому что я. То есть вот сделали что-то хорошее и тычут бесконечно этим. Если ты сделаешь это, мы расстанемся. Но это уже шантаж.
1: Премии в этом году не будет. Такая фраза тоже
0: сразу
1: выдает.
0: Сразу понять, человек неприятный.
1: Человек.
0: Особенно, когда потом ты выясняешь, что у него-то премия была. Прости, но я всегда говорю правду в лицо. Ну так а в чем проблема? Я считаю это прекрасно. Я считаю прекрасно, когда люди говорят правду в лицо. Просто когда мне скажут правду в лицо, я тоже скажу правду в лицо. Но я ее скажу так, что потом человечку отмываться будет очень тяжело.
1: Вот не
0: так.
1: Все на это способны, к сожалению. Не все
0: сказать
1: в силу своего характера. Ну, конечно. Все, знаешь, за глаза-то могут, конечно. А вот так вот, чтобы высказать свою точку зрения, прямо глядя в глаза, это редкий случай.
0: Так нет, а тут не обязательно точка зрения. Тут же как-то ты стоишь и понимаешь, что тебе нужно ответить зеркально. То есть если тебе сказали что-то неприятное, да, ты вполне можешь отзеркалить человека. И этот человек, он будет понимать, что он, ну, если у него есть симпатия, маломайски там, хотя если у него есть симпатия, он и не будет говорить какие-то гадости, наверное. Но в любом случае человек должен понимать, что с ним могут поступить так же, зеркально. Я вообще, кстати, люблю критику, если честно. Но я люблю конструктивную критику. Когда тебе говорят что-то и потом предлагают, вот тогда эта критика здоровая. А когда тебе просто говорят, а потом... то извините, да? А какие варианты, хочется сказать? Поэтому, когда критикуешь, предлагай, а просто так не воняй. On DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Trio Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: Let's go dancing. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш.
12: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
11: А что можно выиграть?
12: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
9: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте и браке получения уточняйте у сотрудников столовых.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Ну а прямо сейчас, друзья, несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. 67% женщин заявили, что черная одежда на мужчинах привлекает их больше всего. Кстати, я абсолютно согласна, черный цвет действительно очень украшает мужчину. Парашют изобрели в 1515 году. Люди решили прыгнуть вниз именно тогда. Шоколад отлично помогает взбодриться. В японских школах нет уборщиц, за порядком следят сами ученики.
1: А вот это правильно.
0: Мне тоже так кажется. Хотя, как-то это дежурные в классе у нас же тоже были, тоже следили. Чувство юмора является признаком хорошо развитой структуры мозга и высокого интеллекта. 20% людей начинают смеяться после того, как упадут. То есть вот они сами упали и сами зажали. Остальные, видимо, плачут. Ну, еще в зависимости, знаешь, как грохнешься. Конечно, иногда бывает самому смешно, но иногда совсем не смешно.
1: Особенно зимой.
0: О, это точно. Хомяк за свои щеки может спрятать еды весом в половину себя. Зайцы, кролики и кенгуру не могут передвигаться шагом, только прыжками. В античной Греции мужчины дарили девушкам яблоко в знак любви. Нас могут и килограмм подарить. Кстати, многие предпочли бы дарить яблоки, а не кольца золотые, я уверена абсолютно. Но, друзья, мы не в Древней Греции. И, конечно же, яблоком здесь не обойдешься. Ну и мы, между прочим, тоже отдаем не яблоко, а кружку тому, кто сегодня будет самый крутой. Совсем скоро бомбим финалочку.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Волшебные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играют вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
10: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
11: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
12: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцын, Магомед Исмаилов. «Малыш-каратист» в кино с 25 июня.
13: 12+.
14: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Итак, друзья, бомбим финалочку. Сегодня мы обсуждали тему.
2: Какая фраза выдает человека с отвратительным характером?
1: Ну, последнее сообщение мы зачитаем прямо сейчас. Вот, например, все мужчины или все женщины, когда человек начинает так свою фразу, это значит, что, скорее всего, ничего хорошего не будет. А куда катится этот мир? Вот, ненавижу, с вероятностью 98% эту фразу используют люди широтой мышления уровня садовой улитки, пишет нам Евгений. Так, дальше. Тут все просто. Обычно в этот период начинается все самое сложное. Обесценивание. Ой, да у всех так. Ой, да у меня еще хуже. Осуждение бывших или вообще людей, не ситуации.
2: Да я вам сейчас одну звезду поставлю и все. Это, видимо, таксисты у нас активизировались. У меня нет конкретной фразы, пишет Екатерина, но отсутствие чувства юмора у человека выдает его отвратительный характер.
1: Ну, вот особенно, когда человек, например, себя слишком хвалит и завышает собственную значимость. Например, я хороший человек, я очень добрый, но вечно все пользуются, я очень эмпатичный человек. Как правило, ничего из этого такие люди не могут предложить миру. Мое наблюдение, это просто мое наблюдение, пишет нам Елена. Я не знаю, что мне делать, скажи только честно. Представляешь, братан по-братски, вот после братан по-братски обычно идут какие-то просьбы очень и очень странные. Это нам Витя написал. А вы знаете, что бургеры, хлеб, сосиски, кофе очень вредные продукты.
2: Когда начинается вот это вот.
1: И дальше нотация на полчаса, как вреден майонез. И вот еще, да ладно, никто не узнает. Классика просто, веселье. Ну что, друзья, прямо сейчас мы, собственно, отдадим подарок тому, кто сегодня писал интересный ответ. Ну, мне очень понравился ответ, он был, кстати, единственный. Давайте напомним тему еще раз.
2: Какая фраза выдает человека с отвратительным характером?
1: Я не люблю животных. Вот для меня эта фраза, это главный red flag. Если человек не любит животных, значит и людей он не любит, скорее всего, это 90%. Поэтому я бы поостереглась такого человека. Вот мне кажется, что Александр, который об этом написал, он достоин наших аплодисментов.
2: Поздравляем,
1: и нашего подарка.
2: Мы вручаем вам нашу фирменную кружку от Радио DFM.
1: Ну и, конечно, друзья, хотим пожелать, чтобы сегодня вас ничего не раздражало, чтобы все вокруг вас только радовали, и чтобы все было хорошо. Всем пока!

0: стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебель Молл». Бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Добатора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
2: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Хм, ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Let's go dancing. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
9: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощения всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар. Ждем именно тебя.
2: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: DFM.
3: Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Ростов. 26 и 27 июня «Роксбар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощения всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
5: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru 18+.
6: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
7: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект «Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономический фестиваль от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнеры вечера группа «Мира Прожик». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа «Центр Морошка» и Ассоциации датских шефов. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 15 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
6: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к...

0: магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru 18+.
1: Ура, Дарио, ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Реклама.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741, 16+.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
1: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.